Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 3 часа ночи.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра.

0: Реклама.
1: Не на пауза, не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения.

0: эстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: В Москве 7 часов утра. Утро среды. Начинаем с новостей. В студии Денис Лизин. Приветствуем.
1: Да, Дима, привет, Света. Привет. Доброе утро всем. ПМФ. Вот с такой вот давайте аббревиатуры, да, начнем. Стартует сегодня, завершится в субботу. То есть на ближайшие дни это будет главное экономическое, финансовое, политическое, бизнес, предпринимательское и далее по списку событий в стране. В Петербургском международном экономическом форуме на вчерашний день зарегистрировались порядка 20 тысяч делегатов. Они представляют более 100 государств. В целом же, причем участие в форуме подтвердили представители более 130 стран и территорий. Так что сегодня еще в Санкт-Петербург все они будут доезжать. Главное, страной-гостем объявлена на этот сезон Саудовская Аравия. Впервые, тоже важный нюанс, все подчеркивают, за многие годы вырвались, давайте скажем так, причем попали под обструкцию у себя в стране, но доехали бизнесмены из Германии. Политологи и экономисты у нас в стране по этому поводу, ну и также исходя из общих цифр по гостям ПМФа, а главное по географии представители отмечают очевидное, суверенное сотрудничество в бизнесе заменяет все-таки провалившийся глобализм в целом и западные санкции в частности. Студенты всех российских вузов будут изучать историю, основы российской государственности, философию и русский язык. Как уточнили в Миноборнауке, это 4 дисциплины, которые будут изучаться, независимо от будущей профессии, всеми без исключения студентами и независимо, опять же, от формы и уровня их обучения. Расчет такой, что вот этот единый подход позволит методически повысить качество преподавания во всех буквально вузах в стране. В Миноборнауке при этом пока только один важный момент, пожалуй, не уточнили, когда. Да, вот эта новация, обязательная для всех студентов история, основы нашей государственности, философии, русский, начнет действовать. Но это не с ближайшего сентября точно. Рекордный автопробег на гибридных машинах провели в России. То есть зафиксирован рекорд самого продолжительного пробега на гибридах без подзарядки и без дозаправки. На одном аккумуляторе, на одном баке. Итак, сколько же, как далеко, как далеко. Маршрут стартовал из центра Москвы, завершился на Свердловской набережной в Санкт-Петербурге. Опять же, то есть это все к МЭФу, тому же делали. Таким образом, без подзарядки, без дозаправки водители проехали более 730 километров, и это сделали 10 сразу гибридных автомобилей. Марка была Exit. Именно рекорд вот этот официально внесли теперь в книгу рекордов России. Но, вообще-то, скажут автоэксперты, это не предел для данных авто, и будут правы, потому что еще в том году те самые гибриды Exit уже тестировали на дальность в Калининградской области. Так вот, на самом деле, те заезды показали, что они на едином заряде без дозаправки могут ездить почти на 1500 километров, то есть вдвое дальше, чем сейчас зафиксировали. Так что впереди у этих гибридов явно новые достижения для фиксации рекордов, прежде всего у нас в стране.
0: Я просто знаю уже даже, на какой машине ты в следующий раз на работу приедешь, Денис.
1: Да?
0: Да.
1: Двухногая называется. Да.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
0: Друзья, мы всех приветствуем. Сегодня среда, 3 июня 2026 года. И этим летним утром хочется сказать, что все лучшее впереди. Впереди 4 часа, где мы будем вместе слушать чудесную музыку, играть, ознакомимся с новинками кино, с гороскопом, да мало ли чего прекрасного впереди, включая нашу тему.
3: Да, конечно, доброе утро. Слушайте, сегодня есть такой очень неофициальный, но яркий праздник. Называется он День прогульщика. Хороший праздник, мне нравится. Мы, смотрите-ка, его не отмечаем, работаем. Не прогуляли, но у вас решили спросить, что красиво прогуляли в своей жизни когда-то с последствиями и без.

0: и Type на радио 7 на Семи Холмах. Calling your name. Ну и вы сейчас тоже можете по имени повторять. Помните, как Снегурочка. Но сегодня надо говорить: Света, Света, ну что мы могли проспать? Расскажи нам, что в сети уже интересного, что посмотреть, что послушать.
1: Сегодня начну с рассказа. Обычно я вечером собираю информацию для утреннего эфира. И вот сижу я, значит, листаю паблики все различные, огромное количество у меня их в телефоне.
0: Эй, стоп, я знаю, о чем ты сейчас, да?
1: Ну, конечно.
0: Понятно.
1: Ну, конечно. И представляете, я вижу в многомиллионном, просто многомиллионном паблике видеоролик, где кто-то в костюме динозавра ведет ребенка, и подпись, мол, звучит: смотрите, вот как можно эффектно забрать ребенка из сада. Захожу в комментарии. В комментариях говорят, что это отец года. И что ребенок выиграл в лотерею просто таки. И суть вот в чем. Костюм динозавра такой есть у нашего Димы. Да, у Димы. Ну, в общем, в конечном итоге мы выяснили, что на видео действительно Дима стал героем просто Москвы. И сейчас вы можете, друзья, зайти уже в наш, да, допустим, телеграм-канал и посмотреть, собственно, как красиво Дима ведет ребенка из сада. Так мало кто делает. Ты почему вздыхаешь?
0: Я просто думаю, ну вот, например, отца дочь попросит: приди за мной в костюме динозавра в сад. Ну, жалко, что ли? У меня коллеги говорят: приди в костюм динозавра, у нас вечеринка, вот я прихожу, мне не жалко. Я за пультом сидел в этом костюме, а жарко в нем, вы бы знали, 1.5 километра из сада пешком идти. Я просто ничего не скажу.
1: Но зато какая счастливая дочь на видео. Это да. Так, ладно, девчонки тоже, видимо, будут счастливы. Тут прошла новость, что «Сумерки» вернутся в российский прокат.
0: Пожалуйста, нет.
1: Да.
0: Нет, пожалуйста, нет.
1: И это официально, всю сагу снова пустят на большие экраны уже этой осенью. Ну и если постараться, то в сети можно найти расписание довольно несложно. То есть где-то с начала сентября, вернее, с 17 числа, девушки, готовьтесь. Да, это уже будет все идти в кинотеатрах. Интересный ролик тоже разлетается по соцсетям. Есть такой дизайнер, Марк Джейкобс. И вот он куда-то летел на самолете и решил в аэропорту в Турции, ну, не видно, какой аэропорт на самом деле на видео, зайти в магазин Марк Джейкобс. Ни продавец, ни консультанты, никто его не узнал. Ходил как просто посетитель, выбирал себе украшения, которые когда-то сам же разработал, придумал, собственно, и в продажу запустил.
0: Классно. То есть как бы Верховного не узнали, да?
1: Не-а, вообще никак. Вот.
0: Ну, ему надо просто выдать серию футболок со своим лицом, тогда, наверное, как-то процесс
1: пойдет.
0: Это я.
1: Так, ну и разлетается еще история по соцсетям. Многие обсуждают, тут есть новый тренд. И новый тренд — два телефона. Что пишут? В общем, говорят, что на первый взгляд это кажется странным. Однако люди, которые пользуются сразу несколькими смартфонами, уверены, такой подход делает жизнь более здоровой и сбалансированной, помогая четче разделить работу и личное пространство. Огромное количество фотографий, ребят, да, где, ну, девчонки в руках держат два телефона, где
0: знаете,
1: на плече висит два телефона.
0: Вы знаете, какой марки эти два телефона, потому что в наших телефонах, в нормальных, да, уже давно можно две сим-карты поставить и не париться.
1: Как тебе язык показать? Ну, в общем, выбирайте сами, решайте сами. Вот такие истории, что произойдет сегодня, тоже обязательно расскажем.
0: Ну и каким будет день сегодняшний, об этом в нашем городе.

0: Love, love you like that на радио 7 на Семи Холмах. Ну что там сегодня? Любовь, работа или и то, и другое? Сейчас узнаем.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Итак, среда, 3 июня. Знаки огня обнаружат, что их усилия остаются незамеченными. Овны, львы и стрельцы, спокойно, не ищите признания. Внутреннее удовлетворение от результата будет важнее.
0: Знаки земли столкнутся с необходимостью быстро принять решение в условиях неопределенности. И тельцы, девы и козероги, доверьтесь своей интуиции. Она подскажет верный путь.
2: Знаком воздуха придется разбираться в запутанной ситуации с большим объемом данных. Мы это не любим. Близнецы, весы и водолеи, если вы попытаетесь решить все быстро, столкнетесь с негативными последствиями.
0: Ну и знаки воды. Следите за обещаниями, которые вы даете. Раки, скорпионы и рыбы. Не берите на себя лишнего, потому что это сегодня может привести к перегрузке.
1: Утро на семи холмах.

Tears for Fears, их Everybody Wants to Rule the World. Ну, знаете, миром править с утра тоже такое дело. Надо разогреться как-то, послушать хорошую музыку, этим и займемся. Впереди на Радио 7 для вас Юритмикс.

0: Ну и даже через 100 лет они останутся мальчишками. Backstreet Boys через пару минут. День 28 в российской столице. Это самое доброе утро на семи холмах. Через мгновение новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. ПМЭФ стартует сегодня, завершится в субботу, так что на все ближайшие дни это будет главное экономическое, финансовое, политическое, бизнес-событие в стране. В Петербургском международном экономическом форуме зарегистрировались уже официально на день вчерашний делегаты более 100 государств. Вообще в целом участие подтвердили представители более 130 стран и территорий. Главной страной-гостем становится в этот раз Саудовская Аравия. Впервые еще важный нюанс. За многие годы приехали бизнесмены из Германии. Политологи и экономисты вообще под по этому поводу, также исходя из общих цифр по гостям, ну а главное по географии представителей, отмечают очевидное. Суверенное сотрудничество в бизнесе заменяет провалившийся глобализм в целом и западные санкции в частности. Дни отмены армянских продуктов продолжаются в России. С сегодняшнего дня Россельхознадзор ограничил ввоз семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов из Армении к нам. Эти правила, как сообщается, будут действовать до выработки алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемых в Россию армянских товаров. В общем, что ни день, то новые позиции по запрету, потому что до этого, напомню, уже официально

0: Ввели запрет на поставку к нам армянских томатов, перца, зелени, клубники, огурцов, винограда, вишни, черешни, абрикосов, нектаринов, слив и персиков. Плюс еще под запрет попала армянская минералка и некоторые виды алкоголя отдельных производителей. При этом Россельхознадзор свои проверки пока не останавливает. Обновленная версия государственной комплексной программы развития авиатранспорта у нас в стране появится до конца года. И пара при этом важных подробностей по замене, в том числе, Боингов и Эйрбасов на новые отечественные лайнеры известна уже сейчас. Ну вот, во-первых, допустим, решили, что после 2028 года для наших авиакомпаний все-таки начнут поставлять сокращенную версию новейшего российского самолета МС-21. То есть это будет наш авиационный ответ очень востребованному в России сейчас европейскому Эйрбасу А320. Ну и, во-вторых, после того, как уже начались поставки перевозчикам возрожденного Ту-214, на перспективу объявили, что скоро Суперджет 100 и МС-21 также начнут поставлять компаниям, причем под новым единым брендом-названием. А каким будет этот бренд, скоро должны объявить. На этом пока что все по новостям. Всем хорошего дня.
1: Радио 7.

0: Рита Ора, Let You Love Me на радио 7 на 7 холмах. 7.37, точное столичное, время для первых комментариев.
1: Да, самое время вспомнить, что такого вы прогуляли когда-то, и что вам за это было, ну или не было, потому что не все прогулы заканчиваются, ну, какими-то последствиями неприятными. Так, заходим в ваши комментарии, смотрим, читаем, получаем, как говорится, удовольствие. Пишет нам наша слушательница Гуля, говорит, сейчас, вот прям сейчас прогуливаю работу. Вчера провела на стажировке 13 часов, а сегодня не могу себя заставить туда идти.
0: Все, держитесь.
1: Все.
0: Держитесь. Анна, прекрасное сообщение. В таком, казалось бы, близком, но уже далеком 1997 году мы на первом курсе всей группы, наверное, человек 7 из 10, уехали с занятий смотреть фильм «Титаник» в кинотеатр.
1: Класс!
0: Лео, Кейт и Айсберг на большом экране. Это незабываемо. Мы все рыдали, а потом вернулись в институт, потому что фонетику никак нельзя было прогуливать. Слушай, вот у студентов, да, хватает сил? Сейчас, когда тебе там за 40, ты просто приехал в кинотеатр. Обратно уже никуда не хочешь. Они возвращаются еще на фонетику.
1: Хорошо, если ты в кинотеатре не уснул, уже победа. Фильм досмотрел, и то хорошо. Так, Вероника пишет. После студенческой вечеринки проснулась к вечеру. Экзамен по полифонии в Гнесинке прошел без меня. Но нормально пересдала. Преподаватель сказала, что мой уровень позволяет ей преподавать.
0: О, ну это прям да.
1: Да.
0: Так, смотри, вот

0: Человек совершает гражданский подвиг, это Ольга пишет, прогуляла на майские посадку картофеля на даче у свекрови.
1: Ой-ой.
0: Четверть века не прогуливала, и вот бессовестно прикрылась подработкой, проводила мужа с дочерью, и как начала лежать и фильмы смотреть. Чудесный был вечер, мне не стыдно. Вообще не могу понять, зачем двум пенсионерам столько картошки. Ладно, вы продавали. В прошлом году был урожай 36 мешков. Свекровь моя как начала горевать, куда же ее девать?
1: Да.
0: Это заявка на победу, кстати. И как мне... давай, говорит, лежать.
1: Да, вот эта фраза очень понравилась. От Натальи сообщение. Смотрите, не прогуливает человек, видимо, вообще ничего и никогда. Стараюсь не прогуливать, зная свой характер, буду переживать и вздрагивать совесть при каждом сообщении. Это, наверное, да, да, да. В общем, такое прогуливание точно не пойдет мне на пользу, а лишь станет в тягость. Если на работе совсем тяжело, лучше отпрошусь на полдня, благо у меня всегда были понимающие руководители.
0: Друзья, мы тоже люди понимающие. В любые соцсети заходите, комментарии свои оставляйте, все мониторим. Если где-то что-то притормаживает, ВКонтакте работает безупречно, проверяли. Заходите, оставляйте комментарии по теме, что когда с удовольствием, может быть, не очень прогуляли, автору лучшего комментария в финале «Утро на семи холмах» вручим прекрасный предмет, с которым можно прогуливать все, что угодно. Пишите.
2: Утро на семи холмах.
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Юритмикс и, разумеется, Sweet Dreams на Радио 7 на Семи Холмах. 7.46, точное столичное. Давайте посмотрим, кого в этот день, 3 июня, надо поздравить, с чем, а может быть, какой-то праздник отметить.
1: Давайте начнем с праздников, потому что каждый из них, у меня два на примете, касаются так или иначе нас, ну или могут касаться. Итак, в 2009 году, именно 3 июня, стартовал праздник, который в 2016 году приобрел международный характер – Всемирный день бега. Отмечается он каждую первую среду июня, и популярность его не случайна. Вообще, вот если почитать статьи, говорится, что это самый простой и наиболее доступный из всех видов спорта. Так что, если вдруг, да, сегодня захочется пробежаться, знайте, что вы не просто бежите, вы еще и праздник отмечаете.
0: Ой, как хорошо. Кстати, раз в год можно себе позволить.
1: А потом еще месяц колени лечить, все может быть. Если вдруг бежать не хочется, то знайте, что сегодня еще и Всемирный день велосипеда. Отмечается, да, ежегодно 3 июня, начиная с апреля 2018 года. Ну вот тогда вот решили, что такой праздник будет, и все. 56 государств подписали тогда документ, а инициатива учреждения этой международной даты была от представителей Туркменистана. Для меня это было очень-очень интересно. Что еще нашла интересного?
0: Постой, какой у тебя был первый велик?
1: Ну, трехколесный.
0: Назывался?
1: Не помню.
0: Малыш, он у всех у нас
1: Серьезно?
0: Назывался.
1: Серьезно?
0: Да? Конечно, да.
1: А потом был такой, который без рамы. Я так гордилась, что у всех рамочный велосипед.
0: Кама или школьник?
1: Школьник.
0: Все, понятно.
1: Ну и что касается велосипеда, нашла интересную историю. Как вид транспорта используется уже на протяжении более 200 лет. А считается, что первый в мире двухколесный велосипед изобрел уроженец Прикамской земли. Звали его Ефим Михеевич Артамонов. Он был крепостной Пожвинского завода. Конструкция транспорта была настолько прочна, что мастер совершил на нем нелегкое путешествие, причем со скоростью 10 км в час. Он проехал от Урала до Петербурга на коронацию Александра I в 1801 году, где и был презентован императором.
0: Слышали, да? То есть крепостной, лишь бы на барина не работать. Сел на велик, уехал через полстраны. Но, собственно, сработало. Через 60 лет крепостное право отменили. Все правильно сделал. 7.48 в столице, друзья. Едем дальше. Если сегодня у кого вот из вас день рождения, мы, разумеется, всей страной вас поздравляем. Это не все поздравления, мы еще вернемся и тоже какую-то дату отметим.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Red Hot Chili Peppers на радио 7 на Семи Холмах, их Скотищу. Ну что, друзья, до конца этого часа еще больше отличной музыки. Разумеется, это будет танцевальная коллекция радио 7, а уже в следующем часе мы будем помимо музыки играть. Реверсивное движение впереди, и победителя ждут два билета в государственный кремлевский дворец на балет «Щелкунчик». Уже представили балет? Билеты на балет в руках. Прямо сейчас заходите на сайт radio7.ru, кликайте на конверт в правом верхнем углу монитора и отправляйте заявку нам.
1: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся.

0: связь с деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ИГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберID. Подробнее sbermobile.ru.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
2: Помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Да все нормально.
4: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
0: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
0: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
5: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
6: Это мир привилегий. Т2 Селекшн. Премиальное такси. Доступ.

0: Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
1: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
3: Столько условий!
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
1: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Друзья, с добрым утром. И готовы мы сказать доброе утро Денису Лизину, который снова пришел с новостями. Привет.
1: Да, именно так. Дима, привет, Света, привет. Доброе утро всем. Ну что, дни отмены армянских продуктов продолжаются в России. Вот с этого дня, прям с утра, Россельхознадзор ограничил еще и ввоз семечковых культур, баклажанов, картофеля, сухофруктов из Армении к нам. Эти правила теперь, как сообщается, будут действовать до выработки алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемых в Россию армянских товаров. Формулировка сложная, но, думаю, на той стороне понимают, о чем речь. В общем, что ни день, по факту, новые позиции по запрету, потому что до этого, ведь напомню, уже ввели запрет на поставку к нам армянских томатов, перца, зелени, клубники, огурцов.

0: некоторые виды алкоголя, но и Россельхознадзор при этом свои проверки, скажем так, с пристрастием пока что даже не останавливает. Обновленная версия государственной программы комплексного развития авиатранспорта у нас в стране появится до конца года. Это будет важнейший на перспективу документ, и причем пара важных подробностей по, в том числе, замене Боингов и Эйрбасов у нас в стране на новые отечественные лайнеры известны уже сейчас. Ну, во-первых, объявили в правительстве, это подтверждают, что после 28 года, например, для наших авиакомпаний начнут поставлять короткую версию новейшего российского самолета МС-21, и это будет наш авиационный ответ очень востребованному сейчас в России европейскому Airbus A320. Во-вторых, после того, как уже начались поставки перевозчикам возрожденного Ту-214, на перспективу объявили, что скоро Superjet 100 и тот самый МС-21 тоже начнут поставлять компаниям. Это перспективы следующего года. Причем интересный нюанс. Эти самолеты разные будут поставлять под новым и единым брендом названием. Опубликовали меню ресторана «Варево». Где же он находится? Да он именно там, потому что он как раз будет обслуживать гостей Петербургского международного экономического форума с этого дня и по субботу. Именно это заведение, как сообщается, предлагает всем отведать шедевры русской кухни. На выборы классические блюда и экспериментальные. Можно отведать блинчики с деревенской сметанкой и черной икрой, драники с крабом, овсянку с карамелизированной грушей. Самая необычная позиция находится в разделе у этого ресторана горячей закуски. Это губа лося.
1: Не закатанная.
0: Но главное – это цены. Потому что, уважаемые радиослушатели, конечно же, резко повышенные тарифы на такси по Питеру, запредельные ценники на проживание в некоторых отелях именно в дни ПМЭФа, это, скажем так, традиционное информ-сопровождение этого экономического форума. Ну и что касается, сколько же стоит покушать там? Посмотрим же меню. Например, если пройтись по салатикам, порция винегрета, оливье, мимозы, 2-3 тысячи.
2: Да. Сколько?
0: 2-3 тысячи. Запеченные грибы под сыром, они же в народе жюльен, 2 с лишним. Тарелочка ухи или борщица, то же самое, 2 с лишним. Творожники, около 2. Драники, за 3 тысячи. Далее. Блины с черной икрой за 4. Далее. Самые дешевые — это кашки на завтрак. Творожник или омлет — 1000 с лишним. Ну и топчик.
2: Да, ну как,
0: та
2: так,
0: самая губа лося — 4500. И 3 вида икры с оладушками — 10,5 за порцию. Всем приятного аппетита. Гостям на ПМЭФ особенно.
3: Ну вот да. Оладьи сильно подорожали, я прям вижу. Да, но если ну, про лося понятно, он сам, может, пришел. Я знаю, что лося, правильно, дарение. Но так хорошо звучит. Про... Ну я что? Не знаю, что добавить. Всем, кто сейчас завтракает, друзья, приятного аппетита, конечно.
0: Да, да, не обращайте внимания на цифры. Главное, на калории смотрите.
4: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
3: Как будто с лося больше нечего взять. Ну да что такое? Ну что за новость?
2: Только губа, да?
3: Стоп.
2: Ой, я с добрым утром!
3: Здравствуйте! Здравствуйте, с добрым утром! Среда, 3 июня на календаре, друзья, и мы с вами, как всегда, слушаем лучшую и любимую музыку. Мы еще играем в этом часе. Реверсивное движение впереди. Заходите на сайт radio7.ru и свои заявки на игру оставляйте. Напомним победителю, мы вручим 2 билета в государственный Кремлевский дворец на балет «Щелкунчик». Как звучит?
2: Ой, очень хорошо звучит. А еще сегодня вам очень хорошо звучат ваши комментарии. Найдите минутку, нам же очень интересно, как проходила или проходит ваша жизнь. Сегодня мы отмечаем такой негласный день прогульщика. Он имеется, такой праздник. И спрашиваем у вас, а что вот так красиво, с душой вы когда-либо прогуляли, а потом были какие-то последствия, а может и не были?

0: подпевали, признавайтесь честно.
1: Да, конечно.
0: Все правильно делали. Ну да, Don't Speak на Радио 7 на Семи Холмах. Ну а мы прямо сейчас отправляемся в наши соцсети за вашими комментариями.
1: Рассказывайте, пожалуйста, что и как прогуливали, и что вам за это было, ну или не было. Вот, так, Михаэль, ну, я не знаю, как прочесть ник, ну ладно.
0: Ну, Майкл, может быть, нет?
1: Миша.
0: Миша,
1: ну,
0: хорошо.
1: Миша, по закону подлости, жаркие солнечные дни только по будням. И это правда, слушайте, ну как выходные, так все, погода портится. Бывало, под предлогом поездки к клиенту на производство, в налоговую транспортную компанию, просто ехал на пляж загорать. Ни о чем не жалею. Класс.
0: Ой, слушайте, а я так же делал на работе, когда работал в санэпиднадзоре. Я заполнял бланки, шел прям мимо магазина, который должен был проверять. И говорил, поставьте вот здесь подпись, все у вас в порядке. Они же рады, я же их не проверяю. А я писал там, все, ушел, а это ж на полдня. И я на речку с бланками с этими купались. Да, было такое.
1: От Дмитрия сообщение. Вот мы спрашиваем, что когда-либо прогуливали. Говорит, прогулял 12 тысяч в караоке в субботу. Ни капельки сожаления.
0: Света еще спрашивает, как
1: да
0: в караоке
1: много.
0: Можно 12 тысяч прогулять. Я говорю, я в Москве знаю такие места, где фруктовая тарелка стоит 25 тысяч рублей. А там уже все. А песню, вот знаете, например, вне очереди спеть 30 тысяч рублей. Обращайтесь, я вас проведу по значительным местам. Алексей пишет. Вот знаете, честно сказать, что прогулял в последний раз, не помню. Но лучшие воспоминания из школы, когда учишься зимой во вторую смену, домой, понятное дело, всегда идешь по темноте. Но если удавалось сбежать с уроков, то это незабываемое ощущение. Идешь домой просто ради того, чтобы на солнце посмотреть, и настроение у тебя прекрасное.
1: От Андрея сообщение. Прогуляю вашу собаку, машину, квартиру, видимо, и далее по списку.
0: Телевизор, да.
1: Можно, да.
0: Оля. От Оли заявка на победу просто. Прогуляла развод, на который сама же и подала, потому что решила, что муж не заслужил жизни без меня.
1: Ух ты, какая
0: да?
1: формулировка.
0: Вот как бы добавить
1: да,
0: уже пока
1: да,
0: нечего.
1: Да, да.
0: Поэтому возьмем паузу, друзья, на этом. Присылайте свои комментарии в наши соцсети. Если где-то что-то, опять же, сложное отправляется, кружок крутится. ВКонтакте все работает, пишите. Там точно сейчас были сообщения из ВК. Через пару минут мы играем в реверсивное движение. Вдруг заявку еще не отправляли, сыграть хочется. Пишите.

0: Так, вы Putin on the Ritz на радио 7 на Семи Холмах, 8.14, точное столичное, вот и обещанная игра.
1: Радио 7. Реверсивное движение.
2: Чтобы сыграть с нами, нужно всегда заходить на сайт Радио 7, оставлять свои заявки на игру, и если она вдруг, ваша заявка, окажется седьмой, то вуаля, вы в эфире. Ирина, доброе утро.
0: Здравствуйте.
3: Доброе утро.
0: Это
3: доброе
0: вы...
3: утро. Да.
0: Бубинку приветствуем.
3: Светлана.
2: Здравствуйте. А вот скажите, рабочее время, вы сейчас должны быть на работе? Прогуливаете?
3: Ну, я уже на работе. Я здесь. Нет, ни в коем случае. Я приезжаю всегда на работу заранее. Работаю в Одинцово просто. И вот люблю заранее приехать. Я вот такой человек.
2: Ответственный.
3: Послушать спокойно радио.
0: Послушайте, но в жизни вы что-то же прогуливали?
2: Хоть раз. Ну, хоть когда-нибудь.
3: Я вот сейчас задумалась, что, скорее всего, даже нет. Я вот такая была всегда ответственная. Может быть, один раз что-то там в школе прогуляла. Ну, всегда... Всегда, везде,
2: прям, вовремя прийти. Везде. Вы знаете, захотелось встать и играть с вами стоя.
0: Из уважения,
2: да.
3: Теперь у меня дети, и я вот им поблажки делаю, наверное, то, что... Ну, вот я сама такая была ответственная, они там иногда... Я говорю, да, оставайся дома.
0: Если подходят дети и прямо говорят, мамут не хочу завтра, да, вы сюда не ходите.
3: Ну, нет, конечно, так нет совсем. Ну, так вот, наверное, из-за того, что я была слишком ответственной, я им разрешаю иногда.
0: Как вот с вами играть, если вы ответственный человек, и вы сейчас сразу раз, так я отвечаю, это. Давайте посмотрим. В любом случае...
3: Постараюсь.
0: Ну ладно, да, вам, Ирин. Три слова для вас, одно короткое, другое чуть длиннее, третье длинное. Света читает их для вас наоборот, вы воспроизводите в оригинале. Слова связаны с нашей сегодняшней темой. Первое проще простого.
2: Дас.
0: Дети бывают и это прогуливают.
2: Почему? Да, я думала, что мы туда иногда идем.
3: А еще раз, можно последнее, я не услышала букву?
2: Дас. Как-то по-немецки учит.
3: Сад, наверное, сад.
2: Сад, да. Детский сад тоже иногда дети прогуливают.
0: По-немецки знаешь, кстати, как детский сад?
2: Как?
0: Kindergarten.
2: Да ладно! Я бы туда не ходила.
0: Так, второе.
2: Алокш.
0: Шуле по-немецки.

0: тутицни. Тутицни, да. Ну зачем?
1: Ну чуть-чуть, Ирин. Тутицни.
0: Вот здесь, вот с друзьями, тутицни. Ну.
2: Тут.
0: Ну смотри, сад мы уже прогуляли, школу прогуляли. Что осталось
1: зачем
0: прогулять?
1: Ты подсказываешь?
0: Ну хочу, чтобы Ирина вы.
2: Конечно.
0: А сейчас дети такие едут с родителями, а уже никуда не уедут, у них каникулы, все нормально, выдыхаем. А то мы плохому научим прямо в эфире. Не-не-нет, все хорошо, не прогуливаем, все учимся отлично, чтобы потом вот так вот филигранно играть в эфире. Ирина, поздравляем, от души вы получаете 2 приглашения в Государственный Кремлевский дворец. Да, 7 июня на главной сцене страны балет «Сказка Чайковского» «Щелкунчик» в исполнении театра «Кремлевский балет».
1: Нам добавить нечего, кроме констатации блестящей игры Ирины, и надеемся, что вы повторите успех, но уже в другой игре, и уже через час контакты снова напомним. Radio7.ru уже сейчас можете заходить и свои заявки оставлять. Главное, кликнуть на конвертик в правом верхнем углу экрана. Всем удачи!
3: Реверсивное движение на Radio 7.

Kylie Minogue и Red Blooded Woman на радио 7 на Семи Холмах. Что впереди? Джастин Тимберлейк уже через пару минут споет и о русском языке, конечно же, расскажет Владимир Пахомов в рубрике «Говорим правильно». 8:21 в столице. С добрым утром.

0: 8:29 в российской столице. Это самое доброе утро на Семи холмах. Через мгновение новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. ПМФ стартует сегодня, завершится в субботу, так что на все ближайшие дни это будет главное экономическое, финансовое, политическое, бизнес-событие в стране. В Петербургском международном экономическом форуме зарегистрировались уже официально на день вчерашний делегаты более 100 государств. Вообще в целом участие подтвердили представители более 130 стран и территорий. Главной страной-гостем становится в этот раз Саудовская Аравия. Впервые, еще важный нюанс, за многие годы приехали бизнесмены из Германии. Политологи и экономисты вообще под по этому поводу, также исходя из общих цифр по гостям, ну а главное по географии, представители отмечают очевидное. Суверенное сотрудничество в бизнесе заменяет провалившийся глобализм в целом и западные санкции в частности. Дни отмены армянских продуктов продолжаются в России. С сегодняшнего дня Россельхознадзор ограничил ввоз семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов из Армении к нам. Эти правила, как сообщается, будут действовать до выработки алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемых в Россию армянских товаров. В общем, что ни день, то новые позиции по запрету, потому что до этого, напомню, уже официально ввели запрет на поставку к нам армянских томатов, перца, зелени, клубники, огурцов, винограда, вишни, черешни, абрикосов, нектаринов, слив и персиков. Плюс еще под запрет попала армянская минералка и некоторые виды алкоголя отдельных производителей. При этом Россельхознадзор свои проверки пока не останавливает. Обновленная версия государственной комплексной программы развития авиатранспорта у нас в стране появится до конца года. И пара при этом важных подробностей по замене, в том числе, Боингов и Эйрбасов на новые отечественные лайнеры известна уже сейчас. Ну вот, во-первых, допустим, решили, что после 2028 года для наших авиакомпаний все-таки начнут поставлять сокращенную версию новейшего российского самолета МС-21. То есть это будет наш авиационный ответ очень востребованному в России сейчас европейскому Эйрбасу А320. Ну и во-вторых, после того, как уже начались поставки

0: будет этот бренд, скоро должны объявить. На этом пока что все по новостям. Всем хорошего дня.
1: Радио 7.

0: Владимир, доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Здравствуйте. И вот Нина из Москвы просит. Подскажите, пожалуйста, связаны ли этимологически слова «барбарис» и «варвары», ну то есть «барбарин», или куда здесь поставить ударение, подскажите, Владимир?
1: Скорее всего, никак не связаны, потому что слово «варвар» латинского происхождения, а в латыни оно из греческого, и хотя действительно там по-гречески «барбарус», означающее «чужеземца», но слово это, по всей видимости, другого происхождения, потому что «барбарис» связывают с арабским языком. А по поводу арабского слова этимологические словари честно пишут, происхождение не вполне ясно.
0: То есть «барбарис» как растение мы сейчас имеем в виду?
1: Да, то есть оно уходит куда-то туда, вот в мир Востока, и там его следы теряются. А варвары изначально, это же племя, да, то есть потом уже развелось значение человек низкой культуры, невежа, да, разрушитель. Это слово греческого происхождения. Так что, скорее всего, связи нет.
0: Человеку высокой культуры Владимиру Пахомову, друзья, свои вопросы задавайте на сайте radio7.ru.
3: Говорим правильно на Радио 7.

0: Эд Ширан, его «Азизам» на радио 7 на Семи Холмах. 8.45, точное столичное. Прямо сейчас мы отправляемся в путешествие во времени и в интернете.
1: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова. Радио
0: 7. Ну, давайте посмотрим, о чем писали в сети, что было популярного 3 июня 2016 года. В этот день, прям такое, знаете, революционное событие из Гарвардского университета, генная инженерия и непосредственно профессор Даниэль Носи.

0: Сэра вывели бактерию Ралстон Этропия. Что она делает?
1: Так.
0: Она углекислый газ из воздуха и вот перерабатывает водород с последующим выделением спирта, содержащих веществ. То есть человек научился получать спирт из воздуха.
1: Ничего себе.
0: Ну, вот такую бактерию синтезировала. Она такая раз. Но, с другой стороны, вот прошло 10 лет. Вы что-то слышали об этой бактерии и как-то вот... Ну, что-то обсуждается на эту тему?
1: Да, ну нет, ничего. Никаких видов напитка.
0: А как звучало,
1: не существует.
0: Да? Хорошо.
1: Да,
0: нет, на самом деле он разрабатывал это для того, чтобы вырабатывать биотопливо.
1: А-а-а.
0: Чтобы было больше в мире биотоплива. Но да, Свет, только что, конечно, ты немножко о себе лишнего рассказала.
1: Чего? Знаешь ли, для кого-то это тоже топливо. Я про кофе.
0: Так, ладно. Давайте теперь, знаете, про кофе, угощения, рестораны и путешествия. В Красноярске житель города пытается через суд вернуть 40 тысяч рублей, которые он потратил на романтические свидания с девушкой. Два года он с ней встречался, все это время откладывал чеки и подсчитывал свои затраты на возлюбленную.
1: Ты ж мой хороший.
0: Нет, смотрите, человек перестраховался. То есть, ну, все нормально, да? Встречаются два года, подсчитывают чеки. Потом они едут отдыхать в Крым.
1: Так.
0: Они там отдыхают, а барышня его сидит и ждет. Мол, два года встречаемся, сейчас предложение делай. А он не сделал. И она такая говорит, а, ну раз ты не хочешь на мне жениться, два года меня тут матросишь, значит, я от тебя ухожу. И уходит.
1: А он говорит, такой, не-не-не, подожди, а да, минуточку.
0: Девушка, нам надо с вами кое-что обсудить. И действительно,
1: да
0: ей приходит
1: ладно.
0: Повестка в суд. На 40 тысяч рублей, то есть иск, и более того, он потребовал вернуть еще 5 тысяч рублей, когда она ему звонит, там говорит, ну, я не знаю, как его звонит, Сереж говорит, ну, 5 тысяч скинь мне сейчас, вот какие-то у меня сложности есть. А мужчина говорит, знаете что, а мужчина сам юрист, у нас были рабочие отношения, и я не обязан вообще всем и каждой дарить дорогостоящие подарки. Причем первый суд он проиграл, но был намерен довести дело до конца, и, как вы понимаете, дело до конца он не довел.
1: 40 тысяч за два года.
0: Ай. А ты еще и это посчитала. А, ну, послушайте, в ценах 2016 года, а, кстати, тоже не очень много.
1: Да немного, в том-то и дело.
0: А всего-то мог бы жениться. А он подумал,
1: нет,
0: что, она
1: было
0: него,
1: бы дорого.
0: Что она у него отсудит квартиру. Да, было бы дорого. Вот такие были новости в 2016 году.

0: Роберт Майлз и, конечно же, Фейбл на Радио 7 на Семи Холмах. 8.51 в российской столице. Совсем скоро мы с вами окажемся в новом часе, где обязательно сыграем в поисковую строку. И вы сможете выиграть великолепную сумку Хэнди от Радио 7. Заходите на сайт radio7.ru, кликайте на конверт в правом верхнем углу и заполняйте заявку, отправляйте ее нам. Сыграем с вами, это совершенно точно. До конца этого часа наша танцевальная коллекция. С добрым утром!
1: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG

0: бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
1: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred. 0+.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть».

0: Хавейл Сити на сайте хавейл.ру. 12+.
1: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
2: Да все нормально.
3: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
3: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
1: Скидка «Мания» – «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
5: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
0: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
6: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 9 часов утра. Прямо сейчас в студии Денис Лизин с новостями. Доброе утро.
1: Дима, привет, Света, привет и доброе утро всем. Исчерпывающие. Вот эту характеристику использовали власти. Меры безопасности введены в Петербурге. Это будет до конца недели. И, собственно, власти как в воду глядели, потому что прямо с утра, даже с ночи еще идут атаки БПЛА. На Кронштадт, Питер, Ленинградская область. По сообщениям властей, несколько объектов получили там повреждения. Сейчас идет ликвидация этих последствий. Пострадавшие есть, сообщается, погибших нет. Над регионом в целом вообще сбили уже более 50 БПЛА, работа ПВО, причем продолжается там прямо сейчас. На фоне беспилотной угрозы в Питере и вокруг него, в принципе, ограничен сейчас мобильный интернет. В аэропорту Пулково ввели ограничения и на взлет, и на посадку самолетов. Задерживаются уже примерно под 50 авиарейсов. Ну а повод, который выбран для атаки БПЛА, естественно, очевиден сегодня в Петербурге. Стартует вот буквально через час официально ПМФ, и на этот международный экономический форум приехали делегации из 100 с лишним стран. Автостраховщики у нас в стране в преддверии лета, в первые летние дни, уточнили список самых угоняемых машин в России сейчас. Во-первых, все-таки давайте отметим позитив. Автокраш по статистике, в принципе, стало меньше. А вот по негативу назвали наиболее часто угоняемые марки автомобилей. Также типичные места, где промышляют автоворы. И выясняется,

По данным страховых, следующее. Чаще всего машины сейчас воруют ночью в жилых дворах, днем на парковках торговых центров. Больше всего таких случаев это логично. Крупнейшие города Москва и Петербург. При этом автоэксперты фиксируют, что важно, новую тенденцию. Прям массовая охота пошла за премиальными внедорожниками. И тут в антилидерах Lexus и танк. И за подержанными иномарками. Тут особенно охотятся за японцами. И это, по словам автостраховщика, все из-за нехватки запасных частей и из-за трудностей, которые связаны с параллельным автоимпортом. И еще об одном средстве передвижения, которое при этом звучит роскошно. Давайте новость отметим. В России строят небесное метро. Это уже происходит. Это будет канатная дорога, но не как туристический аттракцион, а именно такая же важная транспортная трасса, как подземка, только по небу. Нижний Новгород — главный герой этой новости, потому что там уже эта стройка

0: на горную, восточную часть города. Ну, допустим, для туристов, чтобы было понятно. Первая территория — это там, где Стрелка, а вторая — это там, где Кремль, Чкаловская лестница на высоком Волжском берегу. После запуска этой канатной маршрутной трассы можно будет вообще не терять время там в заторах на мостах, а они там огромные. Время в пути сообщается на канатной дороге, то есть небесное метро. Составит, ну, максимум минут 15. А такой же маршрут на наземном транспорте по Нижнему занимает минимум раза в 3 больше. Да, и о рекордных давайте, конечно, сразу скажем показателях. Во-первых, это будет в итоге одна из длиннейших городских канатных дорог России. Протяженность трассы по небу будет более 3 километров. Но и Нижний фактически становится тогда российской столицей канатного транспорта, потому что первая канатка-маршрутка там уже есть.
1: Ну, смотрите, потом у вас будет третье канатное кольцо, потом у вас будет садовое канат. Кольцо.
0: И не забывай про канатный НКАТ.
1: О, это очень хорошо.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
1: С добрым утром всех-всех-всех. Это среда, 3 июня 2026 года. Мы с вами в новом часе, где и будем слушать музыку. И, разумеется, сыграем в поисковую строку. В общем, приглашаем всех и каждого в плюс ко всему еще присоединиться к нашему обсуждению.
3: Да, вы, пожалуйста, сегодня не прогуливайте. Мы тему прогулов обсуждаем. Так давайте просто обсудим, но будем на месте, собственно, в комментариях и так далее. День прогульщика. Неофициальный праздник. Что прогуливали, когда прогуливали, что из этого вышло и чем закончилось.

0: Эрос Рамаццотти на радио 7 на Семи Холмах. И действительно спрашивают, как вот, ну, правильно произносить, Рамаззотти или Рамаццотти? Как пицца? Все-таки как пицца. А, друзья, ну у нас сегодня тема отвлеченная от еды. Мы сегодня рассказываем, где, как и что вы прогуляли. Стыдно ли вам за это? А может и гордитесь? Рассказывайте.
1: И вот смотрите, Антон рассказывает. Школу прогуливал недели по три. По три недели, представляете?
0: Да как вообще?
1: Не знаю, рекорд был. Каждый день при этом делал домашние задания, бурную деятельность создавал, справки писал классному руководителю. В общем, весело было. Антон, у меня только один вопрос. Как вы потом поступили в университет и кем вы сейчас работаете? Ну, интересно же. Ну, в самом деле, если так прогуливать, оно же кажется, что а как поступать-то потом?
0: Вот какая хорошая история из детства от Галины. В начальной школе с подружками прогуляли уроки. Убежали на ЖД вокзал, ели вкусные пирожки, потом катались... На лифте в новом доме, а? Видите, вот экзотика. Папа узнал о моем прогуле, наказывать не стал. Но что он сделал? По его настоянию мне пришлось при всем классе признаться об этом проступке, а папа стоял за дверью и слушал. Я об этом знала. Было очень стыдно, и больше я не прогуливала. Вот это папа-педагог с большой буквы,
1: да,
0: кстати, молодец.
1: Да. Так, пишет нам Людмила. Я киноман, и в студенчестве, а это примерно 78-83 года, возможности просмотра фильмов были ограничены только кинотеатром. Прогуливала лекции, если очень хотелось побыстрее посмотреть новый фильм. И мой рекорд — 4 фильма, из них 2 были двухсерийные за один день.
0: Шикарно.
1: Класс.
0: Вероника, кратенько прям, просто вот одна строчка. А я такая правильная, аж противная. То есть, ну, понятно, да, человек никогда ничего не прогуливал.
1: Угу. Смотрите, Лена пишет. Вот мне бы сейчас, чтобы детей его убрали от приемников, чтобы никто никогда это не повторял. Я так освобождение от физкультуры как-то делала. Клей в нос, в общем, слезы, сопли, красные слезящиеся глаза и к врачу. Видок самый простудный, а потому и прогул. Но законный.
0: Алена пишет, на первом и втором курсе филфака я так переучилась, что на третьем прогуливала направо и налево, а что по итогу те же хорошие оценки и даже лучше, потому что преподаватели, которые принципиально не ставили выше четверки, пересмотрели свое отношение ко мне в корне. И так мне было хорошо, вообще вот это была учеба. То есть, понимаете, да, человек кредит доверия себе заработал, а потом, ну, прогуливал, а ему все равно ставили хорошие оценки. Отлично.
1: И от Екатерины, доброе утро, а у меня дилемма, прогулять работу завтра или в пятницу? В лес хочу.

0: работе, то есть вы ответственный человек.
1: В какой-то степени, да.
0: Нам нужно сейчас не в какой-то степени, а чтобы вы просто стали победителем. Итак, эта игра «Поисковая строка». Угу. Света для вас сейчас озвучит три продолжения одного популярного поискового запроса, а вам надо будет просто в голове это все объединить и понять, с какого одного вопроса все это счастье начинается. Понятно?
1: Конечно.
0: Поехали.
2: Женщине в разводе в Москве, если приехал впервые,

0: Ну хорошо.
1: Я так скажу.
0: Давай.
1: Давайте я загадаю желание, находясь между двух Дмитриев, чтобы в следующий раз, когда вы нам дозвоните, это уже будет не дебют, это уже будет как бы второе такое пришествие в эфир, тоже мне сказала. И тогда все получится. Дим, ну простите, ну никак. И с одной стороны подсказали, и с другой. И буквально вот несколько секунд назад я же произносила, с кем. Меня Дима еще остановил, мол, не произноси дальше, это будет прямой подсказкой, и тогда победу можно испортить. Я правильно понимаю, Дим, что с кем погулять,
0: с
1: да?
0: С кем погулять, с конечно. Гулять. Женщине вот, в разводе, с кем вот, погулять в Москве, вот. Если вы впервые, и с кем погулять, если не с кем. Ну вот есть, действительно, так вот, если вы начнете писать, с кем погулять, вам будет первой строчкой, если не с кем, прям будет написано.
1: Вот такой запрос.
0: У нас выиграл Алексей, мы его поздравляем. В соцсетях по комментариям, молодец. Алексей, сумка Хэнди достается вам.
1: Ой.
0: Фирменная
1: вот
0: наша
1: такая игра.
0: От Радио 7. Поздравляем.
1: Ну, да. Да. Алексей, поздравляем.
0: Очень захватывающий, и все-таки Нижнему Новгороду наш большой отдельный привет.
2: Поисковая строка «Радио 7».

0: через пару минут очень милая песня от Cardigans. В российской столице. Это самое доброе утро на Семи холмах. Через мгновение новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. ПМЭФ стартует сегодня, завершится в субботу, так что на все ближайшие дни это будет главное экономическое, финансовое, политическое, бизнес-событие в стране. В Петербургском международном экономическом форуме зарегистрировались уже официально на день вчерашний делегаты более 100 государств. Вообще в целом участие подтвердили представители более 130 стран и территорий. Главной страной-гостем становится в этот раз Саудовская Аравия. Впервые еще важный нюанс. За многие годы приехали бизнесмены из Германии. Политологи и экономисты вообще под по этому поводу, также исходя из общих цифр по гостям, ну а главное по географии представителей, отмечают очевидное. Суверенное сотрудничество в бизнесе заменяет провалившийся глобализм в целом и западные санкции в частности. Дни отмены армянских продуктов продолжаются в России. С сегодняшнего дня Россельхознадзор ограничил ввоз семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов из Армении к нам. Эти правила, как сообщается, будут действовать до выработки алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемых в Россию армянских товаров. В общем, что ни день, то новые позиции по запрету, потому что до этого, напомню, уже официально ввели запрет на поставку к нам армянских томатов, перца, зелени, клубники, огурцов, винограда, вишни, черешни, абрикосов, нектаринов, слив и персиков. Плюс еще под запрет попала армянская минералка и некоторые виды алкоголя отдельных производителей. При этом Россельхознадзор свои проверки пока не останавливает. Обновленная версия государственной комплексной программы развития авиатранспорта у нас в стране появится до конца года. И пара при этом важных подробностей по замене, в том числе, Боингов и Эйрбасов на новые отечественные лайнеры известна уже сейчас. Ну вот, во-первых, допустим, решили, что после 2028 года для наших авиакомпаний все-таки начнут поставлять сокращенную версию новейшего российского самолета МС-21. То есть это будет наш авиационный ответ очень востребованному в России сейчас европейскому Эйрбасу А320. Ну и, во-вторых, после того, как уже начались поставки перевозчикам возрожденного Ту-214, на перспективу объявили, что скоро Суперджет 100 и МС-21 также начнут поставлять компаниям, причем под

0: Вот и мы тоже интересуемся, where are you, вы где, где ваши комментарии в соцсетях? Мы видим, конечно, уже сотни комментариев есть по теме, но вашего-то пока нет. Рассказывайте, как, что, где, когда вы прогуливали, какие были результаты, что из этого получилось. Автору лучшего комментария уже через час будем вручать очень приятный приз.
1: Да, мы, кстати, сейчас подобрали вопрос, можно ли прогулять праздник, как это сделать этично. Ну, в общем, встречайте в студии Татьяну Баранову.
2: Хорошие манеры на Радио 7.
0: Татьяна, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Здравствуйте. Нам пишет Наталья из Ульяновска, спрашивает, как тактично отказаться от приглашения на праздник?
3: Это хороший на самом деле вопрос, поэтому я бы здесь говорила, наверное, о том, что после получения приглашения, если мы не можем, ну, или не хотим по каким-то причинам его принимать, максимум в течение 1-2 дней с момента того, как мы получили приглашение, нужно вернуться с ответом, да, ну и, собственно, рассказать, что не сможем принять участие, чтобы организаторы этого праздника могли планировать, например, свой бюджет или там места, рассадку и так далее. Да, это такая тоже забота, чтобы не подвести их. А если мы говорим о конкретных формулировках, то, наверное, здесь можно двигаться по формуле сначала поблагодарить, безусловно, за приглашение, потом прямо четко и однозначно отказать, тактично, но чтобы было понятно, что это отказ. И затем, возможно, если там есть желание, указать какую-то уважительную причину, да, ну, хотя бы у нас другие планы на этот день, да, или там будем в отъезде, например. Ну, и обязательно пожелать в конце хорошего праздника,

0: Джимми Сомервиль, Safe in His Arms на радио 7 на Семи Холмах. 9.45, точное столичное, самое время отметить какие-то даты и кого-то с чем-то поздравить.
1: И вот сейчас начну издалека. Вы попробуйте догадаться. Будет сложно, сразу предупреждаю. Итак, сегодня празднует свой день рождения Дэнни Уайлд. Американский музыкант, сооснователь группы The Rembrandts. Но чем же он известен? Известен он одной, практически единственной песней. Но вы наверняка ее слышали. Итак, текст песни был написан в соавторстве с Дэвидом Крейном и Мартой Кауфман. А также авторами еще выступали Али Уиллис, фильм Фил Солмен, ну и, собственно, наш герой Дэнни. Музыка была написана мужем Кауфман, Майклом. Оригинальная тема, которая длится менее одной минуты, позже была перезаписана в виде трехминутной, но уже такой полноценной песни. И после того, как программный директор, там один очень известный, и диктор Том Пис запустили оригинальную короткую версию на одной из радиостанций, она стала настолько популярной, что им пришлось перезаписать ее. Ну а солист группы Фил Солмен как-то сказал: руководитель нашего лейбла сказали нам, что мы должны дополнить песню и записать ее. У нас не было выбора. И за это им, кстати, большое спасибо. И хорошо, что этого выбора не было. Ну, конечно!

0: Кейт Райан на радио 7 на Семи Холмах, 9.50, точное столичное, и мы не знаем, как сложится ваш день, звезды знают, сейчас озвучим.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Знаки огня, например, обнаружат, что их усилия остаются незамеченными. Овны, львы и стрельцы, не ищите признания. Внутреннее удовлетворение от результата будет важнее.
0: Знаки земли столкнутся с необходимостью быстро принять решение в условиях неопределенности. Тельцы, девы и козероги, доверьтесь своей интуиции, она подскажет верный путь.
2: Знаком воздуха придется разбираться в запутанной ситуации с большим объемом данных. Близнецы, весы и водолеи, если вы попытаетесь решить все быстро, столкнетесь с негативными последствиями.
0: Знаки воды. Следите за данными обещаниями. Раки, скорпионы и рыбы, не берите на себя лишнего. Это может привести к перегрузке.
1: Утро на семи холмах. Реклама.
3: А поехали всей семьей!
1: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
7: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
5: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Хочу. Берег включает «хочу».
9: Хочу утреннюю чашку клубники.
8: Хочу съесть сэндвич на балконе.
10: Хочу чипсика.
11: Но полезных.
12: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку». Уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
13: А вот другой дом «Перекресток». УГРН 1870-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
14: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
15: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
16: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

0: счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
1: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя?

0: остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: российской столице 10 часов утра. А вот и снова Денис Лизин с новостями. Доброе утро.
1: Да, Дима, привет, Света, привет. Всем доброе утро. Ограничения на продажу автотоплива в одни руки на заправках ввели уже больше, чем в 10 регионах России. Сообщения начали приходить не только с юга страны.

0: но и из центральной части. Вслед за Крымом, в том числе, появились вот новости о лимитах продаж бензина для водителей на некоторых АЗС в Московско-Ленинградской областях. Сообщается, что главная причина в том числе в том, что производство сейчас в моменте упало в европейской части России из-за внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов после атак БПЛА. Ну и на сегодня для поддержания стабильности на внутреннем топливном рынке, во-первых, экспорт бензина, напомню, из страны запрещен в принципе. Плюс Минэнерго и Минфин анонсировали, что готовят уже меры по насыщению рынка топлива на всех регионах, по всем территориям на летний туристический сезон. Здесь в том числе возможны дополнительные поставки бензина из Беларуси. Предпосылок к дефициту в магазинах. Черешни, абрикосов, слив, персиков, нектаринов, винограда в крупных торговых сетях, прежде всего по стране, из-за ограничений по ввозу этих товаров из Армении нет. Как сообщили по поводу очередных ограничений по армянским товарам в ассоциации компаний розничной торговли, нам, допустим, черешню везут сейчас активнее всего Турция, Азербайджан, Узбекистан, Чили, Израиль. Абрикосы поставляют Турция и Узбекистан. Сливы – Турция, Узбекистан и Молдова. Персики – Турция и ЮАР. Нектарины везут из Турции, Узбекистана, Азербайджана, Чили и Сербии. Ну и виноград – это поставки из Турции, Китая, Египта, Узбекистана, Чили, Перу, Бразилии, Индии, Намибии и ЮАР. Ну, в общем, как видно, в главном выигрыше, на самом деле, от введенных запретов на поставки из Армении – турки, а далее все остальные.
1: Можно я скажу? Ты шикюрю дырым.
0: Отлично. Вот это все. Можно сразу уходить на рекламную паузу.
2: А ты скажи Реджепа Дерима.
0: Но сейчас будет не рекламная пауза, а еще давайте посмотрим вдаль, в небо, в исторический на самом деле момент. Все авиаторы в мире сейчас внимательно будут следить за тем, как в России начали работу над воссозданием сверхзвукового пассажирского самолета. Потому что в Объединенной авиастроительной корпорации официально анонсировали, работы уже идут, и причем этап, что самое важное, не на бумаге, а уже в железе. То есть прототип такого высокоскоростного лайнера прям в работе. В Росавиации, напомню, уже сообщали, так забрасывали информацию, что спрос на такие будущие сверхзвуковые пассажирские самолеты в России есть и будет, потому что они, ну, нереально сэкономят людям время в пути по стране, особенно в бизнес-плане. И тут надо вспомнить сверхзвуковой наш легендарный когда-то Ту-144, который опередил время, выпускаясь еще в 60-е и 70-е. Из истории интересный момент. Это то, что был ведь еще Конкорд, британо-французский сверхзвуковой пассажирский. И те ребята до сих пор заявляют, что Андрей Туполев, создавая наш Ту-144, украл их разработку. Давайте уберем все лишнее и просто немножко историю вспомним с цифрами. У них первый полет прототипа был в 69-м, у нас первый полет реального Ту-144 в 68-м. А в 69-м наш Ту сделал первое в истории сверхзвуковой пассажирской авиации преодоление звукового барьера. Привет от КБ Туполева британским и французским авиаторам. И вот теперь у нас собирают первого наследника легендарного астроноса сверхзвукового Ту-144.
2: Будем надеяться, что спустя такое время тема все-таки взлетит во всех смыслах этого слова. Потому что, знаете, и Конкорд приземлили, и Ту-144 приземлили. Да. Ну, как-то не сложилось. Сейчас другое время, другие технологии, поэтому штурвал на себя.
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
2: С добрым утром!
1: С добрым!
2: 3 июня 2026 года на календаре. Это среда, и мы продолжаем наше доброе утро на Семи холмах, где, как всегда, много музыки, где мы продолжаем обсуждение животрепещущей, как всегда, темы.
1: Да, конечно, сегодня неофициальный праздник имеется, называется он День прогульщика. Ну и когда-нибудь, нет-нет, да и да, как говорят в народе. В общем, спрашиваем у вас, друзья, что красиво когда-то вы прогуляли и что из этого вышло?

0: Who is it от Майкла Джексона на радио 7 на Семи Холмах. 10.07, кстати, точное столичное. Друзья, мы снова в соцсети, снова посмотрим, кто что и как красиво прогулял.
1: Что хочу сказать уже в начале этого часа. Выбирать сегодня победителя будет очень-очень сложно, потому что огромное количество, ну, просто классных, интересных и очень-очень ярких историй. Ну, смотрите, например, мы с подружкой в классе четвертом сбежали из летнего лагеря, чтобы пойти на кружок «Юные друзья пожарников», потому что туда ходил мальчик, который нам нравился, понимаешь, да? В итоге, только выйдя из школы, меня сбивает велосипед, я целый месяц, лето, провожу в больничной палате с сотрясением мозга, а Юлька, подружка, с которой мы сбежали, мне носила шоколадное мороженое весь этот месяц. При том, что я его не ела, но она не подозревала об этом, потому что это было ее любимое. Слушай, представляешь, любимое мороженое приносила. Вот так это было мило.
0: Ну, это заявка на победу. Да,
1: согласна.
0: Прям отлично.
1: Ну, да.
0: Елена по приглашению будущего мужа прогуливала уроки литературы. Он так и спрашивал, заглядывал прям к преподавателю, говорил, а можно отпустить, мы с ней гулять пойдем. И пишет, литераторша, обескураженная такой дерзостью, отпускала.
1: Прелесть какая, да-да-да. Так, доброе утро. Я здесь, по-моему, самая опытная прогульщица, пишет Елена. Работала в регионе, офис в Москве. Рванули с подругой на неделю в Грецию. Работаю онлайн, тайно, все норм. Но вдруг меня начинают требовать в офис в Москву. Я что только не придумывала, и машина у меня сломалась, и встреча у меня запланирована, и так далее. А сама лежу на пляже. Когда звонили, приходилось бежать подальше, чтобы шум моря не слышно было, и веселые голоса детей тоже. Я только опасалась, что им счета за телефоны придут космические, и меня раскроют. Балансировала на грани провала. Ничего, пронесло. Хорошее сообщение.
0: Ну и еще одна история от Александра. Занимались отделкой одного подмосковного отеля. Чтобы сдать побыстрее, работали без выходных и иногда по ночам. Я у начальства был на хорошем счету, все ладилось, но в одно воскресенье просто почувствовал, что устал. Все, не хочу больше ничего делать. Привез в отель жену и сына, и вместо работы мы просто прогуливали, целый день отдыхали, ничего не делали.
1: Класс.
0: Купались в бассейне, обедали в кафе, катались на велосипедах. Супер! В понедельник «доброжелатели», в кавычках, доложили начальству обо мне. На что начальство сказало: Александру прогулять можно, остальным нельзя. И еще дали премию. Шикарное сообщение, Александр, спасибо большое. Друзья, ждем ваши теперь истории на тему, как, что и когда вы прогуляли. Автору лучшего уже через полчаса будем вручать очень приятный приз.
2: Утро на Семи Холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Нелли Келли Роланд и их «Дилемма» на Радио 7 на Семи Холмах. Ну что, друзья, давайте теперь отправляемся в сеть все вместе. Во главе со Светой, разумеется, она подскажет, на что уже сейчас надо обратить внимание, чтобы почитать, чтобы посмотреть.
1: Иногда в сети разлетаются все различные инициативы, на них обращают внимание.

0: Внимание, люди, вот я тоже хочу обратить ваше внимание на следующее. Россиянам хотят законодательно разрешить опаздывать на работу. В общем, да, по задумке авторов законопроекта, сотрудники смогут легально и без штрафов приходить в офис позже несколько раз в месяц. Но опоздание не должно будет превышать лимит в 30 минут. Это позволит исключить всякие такие злоупотребления. Ну, в общем, обсуждают. Будем надеяться, что правда сработает. Ну, по-моему, хорошая инициатива. Надо брать.
1: Хорошие люди-то будут, действительно, там, опаздывать и все равно испытывать угрызение совести. А злостные прогульщики будут всячески этим пользоваться.
0: Есть такое. Так, один из маркетплейсов, известный, который помимо того, что маркетплейс, еще и всяк разные другие.

0: Messenger. Сейчас его тестируют сотрудники компании, а позже хотят запустить для всех россиян. И даже за границей этот мессенджер будет работать. И что-то мне вот это напоминает, потому что в Китае есть такой мессенджер, это очень-очень удобно. Могу сказать вот просто от себя, потому что пользовалась, мне понравилось. Чем бы можно было попользоваться людям, которые занимаются музыкой, а именно нравится им диджействовать? Hermes, да, вот такая компания, выпустили диджей-стол. Симпатичная консоль, отделана фирменной оранжевой кожей бренда. Внутри проигрыватель Technics. Дим, правильно говорю, да? Вот эта вот марка такая.
1: Это все уже неправильно звучит. Диджейский стол, отделанный оранжевой кожей.
0: 17 миллионов рублей стоит штуковина. Можно купить и поиграть. Угу. Нравится тебе?
1: Это как бы просто стол, в него вот Technics врезан и все, да?
0: Да.
1: И больше ничего?
0: Да. И все.
1: И даже диски не положили. Нет.
0: Ой, и вот еще разлетается новость, мне понравилась. Футболку Пеле выставили на аукцион. Стартовая стоимость, как ты думаешь, сколько?
1: Я думаю, 500 тысяч долларов.
0: 6 миллионов. 6 миллионов долларов стартовая стоимость. В ней 17-летний футболист выступал на своем первом чемпионате мира.
2: Нет, это редкость вообще, абсолютно. Да. Я к тому, что да, это стоит этих денег.
0: Это было в 1958 году. С тех пор, смотрите, футболка сохранилась. Качественно раньше делали, качественно. В общем, тогда Бразилия обыграла Швецию. Будем следить за ценой. Я, если что, потом финальную обязательно подскажу, расскажу.
2: То есть это стартовая?
0: Это стартовая, да. Это пока еще, ну, не финальная. Ну и знаете, вирусится один ролик, не могу его не упомянуть. В общем, в чем история? Хозяйка сдала квартиру молодой паре. А через некоторое время выяснилось, что ребята очень любят животных. И в ролике прям показаны переписки. Они каждый раз говорят: слушайте, ну вот кошечка была возле мусорки, можно возьмем? Мы ее потом передадим. А вот собачки. В итоге квартира превратилась вот прям в настоящий такой мини-приют для животных. И хозяйка к этому отнеслась. Мало того, что с пониманием, она с большим трепетом и любовью теперь к своим жильцам относится. А ребята молодцы, действительно подбирают животных, потом передают их в добрые руки.
1: Я сижу, жду, вот правда, вот насколько мы научены плохими новостями. Я сижу, жду, когда ты скажешь: там животные, квартиру уничтожили.
0: Да, нет, да, все хорошо. Ребята молодцы. Если вы нас слышите, вам большой привет и большое спасибо.
1: Хозяйка, ну этим прекрасным людям квартиру надо отписать, я считаю так. То есть сделать доброе дело в кубе. Они будут и котяток приводить, и вас не стеснять. Ну и вы иногда будете ходить в свой контактный зоопарк и говорить: когда-то это была моя квартира, а теперь тут живут кошки. Шикарная новость, спасибо большое.
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

Мотлин Крю на радио 7 на семи холмах. I just died in your arms. 10 часов 20 минут в столице. Что впереди? Но, друзья, только лучшее и любимое. Coldplay, Cher, Pink, Лара Бренниган и... Также ваши комментарии снова. И, разумеется, еще, как всегда, в это время будем говорить о кино. Едем дальше. С добрым утром.

0: Шикарная Шер. Концерты не прогуливала, пела, радовала. Молодец. Недавно отметил очередной юбилей. Друзья, что прогуливали вы? Об этом мы говорим целое утро. И сейчас очередные комментарии.
1: Дарье сообщение, как я Дарье сказала. А Даша, хорошо. Доброе утро. Ранее каждые полгода по 2 недели были в командировках в Милане для встречи с клиентами. В одной из командировок летом была 40-градусная жара. Наш руководитель тихонько попросил поправить расписание встреч так, чтобы

0: был один выходной в день, икс, мы все дружной компанией сели в поезд и уже через некоторое время оказались в Рапалло. Этот день на Лигурийском побережье был самым потрясающим прогулом. Класс!
1: Лигурийские регулировщики, как гласит известная поговорка. Так, Валерия вспоминает свой институтский опыт в начале 2000-х. Ездила в Штаты по программе Work and Travel. И пишет, помню, под конец поездки, когда уже хотелось праздника, а не работы, все уже прогуливала. И, говорит, были в парке аттракционов. И я, вот, представляете, этот шум усиленно искала тихое место, чтобы позвонить начальнику и сказать, очень сильно у меня живот болит на работу. Сегодня уйти никак не могу.
0: Очень многие сегодня, кстати, вспоминали классическую фразу «Мам, нам ко второму». Ой, да, это классика. Лина написала целую историю, она очень большая, о том, что сначала она симулировала симптомы болезни, потом оказалось, что заболела по-настоящему, потом вдруг медики решили, что у нее малярия, медбригада приехала, хлоркой залила все в квартире и сожгла любимое мамино шелковое одеяло.
1: Слушайте, просто ужас. Заявка за заявкой на победу. Вот, например, а еще Ира, смотрите ВКонтакте, что прислала. Вот пишет, вы вспоминаете все прогулы в школе, в вузах, на работе. А вы когда-нибудь прогуливали персональную тренировку с тренером, а затем тем же вечером встречали его в ближайшем фастфуде? Ох уж этот взгляд! Ир, великолепно! Просто будем
0: иметь
1: вас в виду.
0: А похоже, вот Елена пишет, регулярно прогуливали пары в универе, шли кататься на кораблике, есть мороженое и смотреть Том и Джерри. Потом поллета отрабатывали прогулы, но не переставали прогуливать. И как-то в очередной наш прогул выходим группа и девчонок из мороженого, а напротив рюмочная, и выходит наш преподаватель.
1: Ой,
0: колорит.
1: Совпадение.
0: Мы такой мужчина колоритный. Мы только и пропищали. Здрасте. Здрасте. И не знали, куда глаза деть.
1: Так он, наверное, тоже думает, сижу в рюмочной, все нормально, выхожу, дети думают, откуда. Шикарно. Так, берем паузу, друзья, но вы еще успеете прислать свои комментарии. У нас сейчас остается 10-15 минут до подведения итогов. Вдруг вот прямо сейчас прилетит победный. Заходите в наши соцсети, пишите. Ну, а мы через несколько минут поговорим о кино.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Лара Бреннеган и ее Self-Control на Радио 7 на Семи Холмах. 10:39 в столице. И, друзья, самое время поговорить о классике кино.
1: Радио 7. Синематека.
0: Да, мы позавчера отмечали День защиты детей, и для каждого

0: сказочным образом встречается с самим собой в детстве. Это дает ему шанс переосмыслить свою жизнь, а также изменить судьбу.
1: Вторым вспомним самый недетский фильм в этой подборке «Жизнь прекрасна» 1997 года, триумфатор Канн и Оскара. Роберто Бенигни снял по-настоящему итальянскую

0: Jamiroquai, Virtual Insanity на радио 7 на Семи Холмах. Мы же отправляемся прямо сейчас в тот самый суперфинал, чтобы красиво кому-то вручить главный приз этого утра.
1: Утро на Семи Холмах.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
3: Сегодня какое-то огромное количество потрясающих, живых и очень ярких историй. Вот от Ани очередное сообщение, вернее, ну, оно ее единственное, но очередное вот в череде красивых. С будущим мужем я познакомилась в 8 классе, когда поменяла школу. Муж отличник, не хулиган, а я то еще оторва. В общем, заразила парня эта бацилла, и в последний учебный день 8 класса, теплый майский день, мы ушли в кино. Вот так, никому ничего не сказали. Но важно, что уже все экзамены были сданы и контрольные написаны. Тот день мы вспоминаем до сих пор, хотя прошло уже 14 лет. Еще в тот день мы попали в первую теплую грозу, вместе прятались под козырьком, это было очень трогательно, до бабочек в животе. В общем, тот прогул, это точно один из

0: кирпичиков нашей семейной жизни. Ну, красота же.
1: Вот я же говорю, ну, красота. Ну. Все там у них, даже дети теплые, вот так. Юля, когда училась в школе, и мне очень не хотелось идти на урок, моя замечательная мама писала записку к классному руководителю, и я оставалась дома. Смотрите, далее, преемственность поколений. Когда я сама стала мамой, я иногда также помогала прогуливать своей дочке. Сейчас дочь стала учителем начальной школы и как-то в конце года говорит мне: «Слушай, мам, напиши, пожалуйста, записку, так в школу идти не хочется».
0: Очень хорошо,
1: тоже,
0: да.
1: Тоже очень
0: всем,
1: мило.
0: Всем привет. Весной 1980 какого-то года мы с моим другой Женькой Жандаровым прогуливали школу. В кинотеатре шел «Взломщик» с Константином Кинчевым. Он нам так понравился, что на следующий день мы тоже прогуляли школу, потому что в том же кинотеатре уже шла «Асса». А на следующий день Женька мне принес кассету и «Алисы», и кино, и у меня от этой музыки так унесло крышу, что уже через некоторое время я написал первую свою песню, потом вторую, потом десятую, а потом поехала. Сейчас 2-3 раза в году делаем концерты, а несколько лет назад мои песни даже звучали в сериалах «Вампиры средней полосы» и ИП Пирогова.
1: Ничего
0: вот
1: себе.
0: Вот такие прогулы. Вот, вот думал, во что вылилось.
1: А я думал, сейчас будет подпись «Стивен Тайлер». Например. Ладно, за подписью Оли у нас сегодня победный комментарий. Он прилетел ВКонтакте, и там очень много лайков, хороший комментарий, действительно. Так вот, Оля написала: «Я прогуляла развод, на который сама же и подала». Ну, вы знаете, подаешь на развод, и если ты не являешься на него, то заявление аннулируется.
0: Да. Да.
1: Так вот, она прогуляла его, потому что решила, что муж не заслужил жизни без нее.
0: Отлично. Зато вы заслужили термостакан от Радио 7. Стильный, красивый. Я думаю, что он-то вас будет только радовать. Прогуливайте с ним все, что хотите.
1: Абсолютно.
0: Да.
1: Поздравляем вас еще раз, Ольга. Друзья, вас поздравляем с тем, что утро среды завершается вот на такой хорошей ноте. Я имею в виду, до конца этого часа танцевальная коллекция Радио 7. Затем 7 песен без перерыва на старте часа каждого. В 17.00, будьте уверены, Олег Машков не прогуляет. Вечер на Семи холмах обязательно появится в этой студии. Нам же остается напомнить вам, что завтра, в четверг, тема от слушателя. Да? И если вы хотите свою тему предложить, чтобы, например, в следующий четверг мы ее взяли в эфир и обсуждали от вашего имени, пожалуйста, либо Свете в личку напишите, да, либо мне, либо просто отметьте нас где-то в соцсетях. Мы обязательно все увидим и, например, будете вы звездой четверга. Вот как, например, завтра будет Алла из Курска. Зачем я сказал заранее?
0: Зачем, да. Раскрыл все карты.
1: Ну ладно,
0: ну,
1: все.
0: Ладно. Раскрыл. Тема классная, но мы это завтра скажем.
1: Карты раскрыл, рот закрыл. Прощаюсь до завтра. Спасибо всем огромное. До свидания.
0: Пока.

0: Реклама.
1: Детская сберкарта вызывает улыбки.
2: Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
3: Скидка «Мания» фамилии. Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах фамилии и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
4: Менсе. Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы.
5: Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
6: Она вернулась, чтобы отомстить. Четвертый фильм Тарантино. 4К реставрация. 4 часа с антрактом. С 4 июня в кинотеатрах. Убить Билла. Кровавое дело целиком. 18+.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
8: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 11 часов. Новости с Денисом Лизиным.
1: Еще раз всех приветствую. ПМЭФ стартовал сегодня, завершится в субботу. И, в общем-то, на ближайшие несколько дней это будет самое главное экономическое, финансовое, политическое, бизнес-событие в стране. В Петербургском международном экономическом форуме на вчерашний день зарегистрировались порядка 20 тысяч делегатов, которые представляют более

0: 100 государств. В целом же участие в форуме подтвердили представители более 130 стран и территорий, которые как раз будут подъезжать в Питер сегодня. Главной страной-гостем в этот раз стала Саудовская Аравия. Впервые, тоже важный нюанс, за многие годы вырвались, давайте скажем так, и доехали до нас бизнесмены из Германии. Политологи и экономисты, исходя из общих цифр по гостям и по географии, отмечают очевидное. Суверенное сотрудничество в бизнесе заменяет между странами провалившийся глобализм и санкции в том числе. Дни отмены армянских продуктов продолжаются в России. Это о том, что с сегодняшнего дня Россельхознадзор ограничил ввоз семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов из Армении к нам. Эти правила, как сообщается, будут действовать до выработки алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемых в Россию армянских товаров. В общем, что ни день, то новые позиции по запрету, потому что до этого, напомню, уже ввели запрет на поставку к нам армянских томатов, перца, зелени, клубники, огурцов, винограда, вишни, черешни, абрикосов, нектаринов, слив и персиков. Плюс еще под запрет попала армянская минералка, некоторые виды алкоголя, и при этом Россельхознадзор свои проверки пока что не останавливает. Обновленная версия программы развития авиатранспорта у нас в стране появится, будет опубличена до конца этого года. И пара важных подробностей, на самом деле, в том числе по замене Боингов и Эрбасов на нашей территории на новые отечественные лайнеры, известны уже сейчас. Во-первых, решили власти, что после 2028 года для отечественных авиакомпаний все-таки будут поставлять короткую версию новейшего российского самолета МС-21. Тогда это будет наш авиационный ответ очень востребованному сейчас в России европейскому Airbus A320. И, во-вторых, после того, как уже начались официально поставки перевозчикам возрожденного Ту-214, на перспективу объявили, что скоро Superjet 100 и тот самый МС-21 тоже начнут поставлять компаниям. Это перспективы следующего года. Причем очень интересно, что это будет происходить под новым и единым для двух самолетов брендом названием. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Далее отличная музыка на все времена. Всем хорошего дня.
1: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: утро. Встречайте утро на семи холмах. С Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, завтра уже четверг, и как всегда в этот день у нас тема от слушателя.
2: И в этот раз тему задает Алла из города Курска. Какие советы вы часто слышали, но пропускали мимо ушей, а какие очень пригодились в жизни?
1: А еще советуем вам завтра приемники делать погромче, потому что для вас лучшая любимая музыка, синематека, гороскоп и все-все, что вы любите.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама. День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
3: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
4: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
5: Мы никогда не будем вместе.
6: Не забирайте любовь.
7: Я полюбила тебя с первого взгляда, как только я услышала твой голос.
5: Я не могу без вас.
8: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
0: Реклама 18+.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
10: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

17 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Реклама.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
3: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «Сбер-ID». Подробнее «Сбермобайл.ру».
4: Да все без... нормально.
5: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
6: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
7: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
8: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции партнеров.

0: информации о размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
1: Она вернулась, чтобы отомстить. Четвертый фильм Тарантино. 4К реставрация. 4 часа с антрактом. С 4 июня в кинотеатрах. Убить Билла. Кровавое дело целиком. 18+.
2: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз мультфильм».
3: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Москве 13 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, а завтра уже четверг, и как всегда в этот день у нас тема от слушателя.
2: И в этот раз тему задает Алла из города Курска. Какие советы вы часто слышали, но пропускали мимо ушей, а какие очень пригодились в жизни?
1: А еще советуем вам завтра приемники делать погромче, потому что для вас лучшая любимая музыка, синематека, гороскоп и все-все, что вы любите.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
4: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
7: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
8: Мы никогда не будем вместе.
9: Не забирайте любовь.
10: А он меня целует, говорит, что любит и ночами обнимает, сердцу прижимает.
11: Я полюбила тебя с первого взгляда, как только я услышала твой голос.
8: Я не могу без вас.
12: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
13: Реклама 18+.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

В Москве 14 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, завтра уже четверг, и как всегда в этот день у нас тема от слушателя.
2: И в этот раз тему задает Алла из города Курска. Какие советы вы часто слышали, но пропускали мимо ушей, а какие очень пригодились в жизни?
1: А еще советуем вам завтра приемники делать погромче, потому что для вас лучшая любимая музыка, синематека, гороскоп и все-все, что вы любите.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: Берег включает «Хочу».
4: Хочу утреннюю чашку клубники.
3: Хочу съесть сэндвич на балконе.
5: Хочу чипсиков.
2: Но полезных.
6: У каждого свое «Хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрест». Уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. Перекресток с доставкой. Включай «хочу».
7: А вот дом «Перекресток». ОГРН 1870-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
0: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
8: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
9: Не на пауза, не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
10: Скидка «Мания» фамилии. Совершайте покупки в мультибрендах.

0: в магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее sbermobile.ru.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: Помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Москве 15 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7. Реклама.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
4: Мы никогда не будем вместе.
5: Не забирайте любовь.

0: во взгляда. Как только я услышала твой голос.
1: Я не могу без вас.
2: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
3: Реклама 18+.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
7: В дороге,
5: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: билетов на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Детская сберкарта вызывает улыбки.
2: Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз мультфильм».
3: Она вернулась, чтобы отомстить. Четвертый фильм Тарантино. 4К реставрация. 4 часа с антрактом. С 4 июня в кинотеатрах. Убить Билла. Кровавое дело целиком. 18+.
4: Да все без... нормально.
5: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
7: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
8: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
9: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
10: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

услышали песню на «Радио 7», но не знаете, как она называется? «Радио7.ру». Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. «Радио7.ру». Все самое интересное в один клик.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на радио 7. Реклама.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
3: богатстве? Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
0: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная

0: команда. Каждый шестой кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС Роснефть. Кофе на АЗС Роснефть. Приятная пауза в пути. Роснефть. Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
1: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
2: Мы никогда не будем вместе.
3: Не забирайте любовь.

0: во взгляда. Как только я услышала твой голос.
1: Я не могу без вас.
2: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
3: Реклама 18+.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: В конце каждого часа танцевальная коллекция Радио 7. She's crazy like a fool.

0: Москве 5 вечера. А вот и свежие новости от Михаила Гудкова. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. В день начала Петербургского международного экономического форума беспилотники атаковали Санкт-Петербург. Удар пришелся по объектам инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах. В результате пострадали несколько человек, погибших нет. Как сообщил губернатор Александр Дрозденко, сегодня ночью силы ПВО сбили 59 беспилотников над Ленинградской областью. После этого аэропорт Пулково ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. По информации Фонтанки, в Пулково отменены были 17 рейсов, еще более 40 задерживаются. Совет Федерации одобрил закон об аресте имущества, включая средства на банковских счетах россиян, которые находятся за рубежом и совершили административные правонарушения. В перечень таких правонарушений вошли в том числе дискредитация вооруженных сил, призывы к введению антироссийских санкций, пропаганда нацистской символики, распространение экстремистских материалов и неуплата штрафа за подобные правонарушения. Согласно закону, имущество будет арестовываться по решению суда. Документ теперь должен подписать президент. Как ожидается, он вступит в силу с 1 сентября. Мошенники крадут аккаунты в Telegram через уведомления об их удалении. Аферисты рассылают пользователям поддельные сообщения от имени сервиса о том, что их страницу скоро удалят и требуют срочно вмешаться, чтобы это предотвратить. Жертвам предлагают перейти по ссылке или нажать на кнопку для отмены удаления. После этих действий человек невольно передает аферистам код авторизации, который открывает доступ к его личному аккаунту. Диана Шнайдер сенсационно обыграла первую ракетку мира белорусскую Арину Соболенко в четвертьфинале Ролан-Гаррос со счетом 3-6, 7-5, 6-0. За выход в финал россиянка теперь поспорит с полькой Майей Хвалинской, которая победила россиянку Анну Калинскую. Во втором полуфинале сыграют россиянка Мира Андреева и украинка Марта Костюк. Шнайдер сейчас занимает 23-е место в мировом рейтинге. На ее счету 5 титулов WTA в одиночном разряде. Она впервые в карьере дошла до 1/4 финала на турнирах Большого шлема. На этом у меня пока все. Доброго вечера и отличного настроения.
2: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
0: Ну что ж, друзья мои, Рубикон перейдем, да. Экватор трудовой пятидневки мы с вами сегодня преодолели. И теперь с каждым взмахом ресниц выходные становятся все ближе и ближе. Так что давайте там, моргайте поактивнее. Ну а нужный для этого ритм нам, конечно же, задаст любимая музыка. Например, в ближайших планах у нас группа Travis. Затем Милен Фармер и Сил будут петь дуэтом. И таким образом, песня за песней, доберемся до обзора литературных новинок, который случится в рубрике «Книжная полка». Это счастье для любителей пошелестеть страницами запланировано на вторую половину часа, так что заранее вооружайтесь пищами, принадлежностями. Смею уверить, найдете, что взять на карандаш. Ну а пока же, всем привет и пусть уж по хорошей традиции вечер в компании «Радио 7» обязательно будет добрым.

Teddy Swims на Радио 7 лишний раз напомнил нам о том, что избавляться от людей, которые отравляют вам жизнь, не то чтобы можно, а жизненно необходимо. Ну, серьезно. Ведь, согласитесь, все эти абьюзеры, токсики и прочие виды моральных извращенцев, они же порой столько крови высасывают, что вот прям ни одной комариной стаи даже и не снилось. И, казалось бы, ну и бог с ним, все это мелочи и частности, да? Но североамериканские ученые не так давно провели исследование, которое доказало, что токсичное окружение сокращает вашу жизнь. Представляете? Вот смотрите, было обследовано более 2000 человек, которых сначала опросили на тему наличия токсичных граждан в их окружении, но после этого еще и взяли образцы ДНК. И в итоге выяснилось, что каждый токсик в вашей компании ускоряет процесс биологического старения примерно на 1.5%. И вот считайте, сколько таких граждан, сколько процентов и прочее, прочее. Ну, а еще вот руководителям на заметку. Наличие подобных персонажей, токсичных в коллективе, могут стоить компаниям до 50% снижения производительности и 12% прибыли. Научно доказанный факт, между прочим. В общем, друзья мои, от всей души желаю вам, чтобы таких деятелей в вашей жизни было как можно меньше, а вот музыки Радио 7, наоборот, побольше. Собственно, ее мы прямо сейчас и добавим. И через несколько минут в эфире появится Алиша Кис, а пока же Roxette на Семи холмах. Добрый вечер.

бетонные джунгли большого города. Только что Алиша Кис воспевала на Радио 7. Эдакий, знаете, прямо гимн достигаторства, а не песня. Ну и, конечно, чем больше город, тем как-то больше шансов вскарабкаться повыше. Но прежде чем куда-то карабкаться, до подножия этой вершины нужно добраться. Правда ведь? А вот с этим, конечно, проблемы. Особенно для тех, кто сам водит автомобиль. Ну, потому что какое-то просто неприличное время жители мегаполисов проводят на дороге. Причем, вот, казалось бы, лидером в этом сомнительном рейтинге должна быть Москва, а нет. Вот, смотрите, аналитики вывели среднюю температуру.

температуру по больнице, и выяснилось, что больше всего за рулем времени проводят жители Волгограда. В среднем 2 часа и 10 минут на дню. Привет, кстати, всем, кто в этом городе слушает нас на FM 94.9. Ну, в принципе, неудивительно, потому что город около сотни километров в длину, на минуточку. Так что, да. Вот на втором месте Москва находится. Здесь в автомобиле водители проводят примерно 1 час 55 минут ежедневно. Ну, а бронза досталась Казани. 1 час 54 минуты в среднем. Также в пятерке оказались Краснодар и Иркутск. Примерно те же показатели. Ну и, собственно, знаете, вот всем, кто сейчас за рулем, доброго пути. Надеюсь, что компания «Радио 7» делает вашу дорогу, ну, хоть немного легче. А коли так, то оставайтесь с нами и далее вместе послушаем «Touch and Go». А прямо сейчас Джонни Хей, «Джаз на семи холмах». Добрый вечер.

0: Книжная полка на Радио 7.
1: А между прочим, уже завтра стартует фестиваль «Красная площадь», книжный фестиваль, на который всем рекомендую сходить. Ну и сегодня давайте поговорим о самых интересных новинках нон-фикшн литературы, которые сможете там найти. Итак, Анастасия Асян. «Маршруты. 203 идеи для отдыха в России». Это путеводитель по российским регионам, который создан на основе личного опыта автора. В книге собраны идеи для разных путешествий. От серфинга на вулканических пляжах до спокойных прогулок с гастрономическими открытиями, между прочим. Здесь только полезные маршруты и практические советы для комфортных поездок по России. Итак, далее. Роберто Гуриан. «Формула-1. Повелители скорости». Это биографии легендарных гонщиков разных эпох. Мир автоспорта, согласитесь, довольно непредсказуемая штука. Одни становятся кумирами миллионов, а другие отходят на второй план и забываются. Но в этой книге вы найдете сложные судьбы и важные вехи в истории этого чертовски опасного спорта. И напоследок «Боль и верность». Этот сборник рассказов современных российских писателей о футбольном клубе «Динамо» и о футбольном болении как особом человеческом феномене. Авторы погружают в великую историю клуба, 11 чемпионств, Лев Яшин, легендарное турне по Британии 45-го года. Однако книга и о горькой современности. О том, каково же десятилетиями болеть за клуб, который почти не берет трофеев. В итоге это получилась история о настоящей, безусловной любви к команде, к футболу и ожиданию триумфа, который когда-нибудь обязательно произойдет. В книге вы найдете рассказы Григория Служителя, Сергея Шаргунова, Алексея Варламова и многих других авторов. Ну а в эфире Радио 7 далее, как всегда, найдете только лучшую музыку на все времена. Добрый вечер.
0: Книжная полка на Радио 7.

0: Daft Punk и Фаррелл Уильямс только что желали удачи всем слушателям Радио 7. Ну, уверен, это лишним никогда не будет, правда же? Особенно, наверное, сейчас будет актуально пожелать удачи всем, кто отправляется в путь-дорогу. Да, ну, все-таки 17:48 в столице. Многие и многие собираются расходиться по домам. Ну, и надеюсь, что ваша дорога пройдет в компании Радио 7. В конце концов, так оно гораздо приятнее будет, смею уверить. Ну, а под занавес этого часа в эфире появится Сиси Кетч, а прямо сейчас Мадонна на семи холмах. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Реклама. Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
1: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
2: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/вперед. 0+.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru.
5: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо.
6: ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «Сбер-ID». Подробнее «Сбермобайл.ру».
7: Скидка «Мания» — фамилии. Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах

0: сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
1: Да все без нормально.
2: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
6: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
7: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 6 вечера. А вот и свежие новости от Михаила Гудкова. Миша, привет.
1: Привет, Олег. Совет Федерации одобрил закон о наказании за подделку справок об отсутствии опасных болезней. Нарушителю будет грозить лишение свободы до 4 лет со штрафом до 1 миллиона рублей. Меры будут строже, если речь идет о фальшивой справке об отсутствии инфекционного заболевания. В этом случае предусмотрено лишение свободы до 5 лет со штрафом до 1,5 миллионов. Усилены наказания за совершение преступления через интернет, а также с использованием служебного положения, группы лиц по сговору или для сокрытия другого преступления. Тут предусмотрено лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом от 1 до 2 миллионов рублей. Отечественные самолеты Суперджет 100 и МС-21 готовы к передаче авиакомпаниям. Все машины уже полностью собраны и ждут завершения бюрократических процедур. Об этом сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха. По его словам, сейчас в цехах окончательной сборки находится около 20 новых воздушных судов. Для Суперджет 100 выполнено порядка 80% необходимых тестов испытаний. Завершить сертификационные полеты планируется к концу лета. МС-21 пока отстает от графика. На данный момент самолет выполнил лишь 30% требуемого объема испытательных процедур. В рамках Петербургского международного экономического форума ВТБ заявил о запуске нового цифрового сервиса. Теперь зарплатные клиенты банка смогут получить доступ к зарплате в любой день, не дожидаясь официальной даты выплаты от работодателя. Главное преимущество услуги – отсутствие процентов. Стоимость каждого использования сервиса – 399 рублей, а количество обращений не ограничено. Использованные средства и плата за услугу автоматически удерживаются со счета пользователя в день официальной зарплаты. А для клиентов, достигших золотого уровня, первые 4 запроса будут бесплатными. На экономическом форуме в Петербурге, между тем, подорожал комплексный обед. По сравнению с прошлым годом цена выросла почти на 22%. Сейчас гостю придется выложить 7900 рублей. В эту стоимость входят холодные закуски, супы, горячие блюда, десерты, напитки. Все на выбор. В меню представлены карпаччо из копченой утки с яблочным чатни, студень из томленой говядины с хреном, бородинскими чипсами, мини-рулеты из цукини с лососем и крем-суп из печеной тыквы.
2: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
0: Да, как-то невольно задумался, что уже время ужина подходит. 18.02 в столице. Всем привет, здравствуйте. Среду мы с вами проводили, а значит, теперь уже 3 рабочих дня из 5 осталось в прошлом. Вот, как по мне, довольно жизнеутверждающее событие. Но что было, то было, как говорится. Давайте лучше о грядущем расскажу. И в ближайших планах, например, у нас имеется игра «Третий лишний», а значит, кому-то из вас обязательно совсем скоро подарок достанется. Также во второй половине часа ждем в студии Филиппа Смирнова, который проведет нам традиционную экскурсию по Москве. Ну, а пока же, с вашего позволения, вернемся к музыке. И через пару минут в эфире появятся Чарли Пут и Кока Джонс. А прямо сейчас Майкл Джексон на Радио 7. Добрый вечер.

даже если все пойдет наперекосяк, мы найдем способ справиться. Вот он. Такой посыл песни, которую Чарли Пут и Коко Джонс на Радио 7 исполнили. И знаете, хочется верить, что у претендента на победу в грядущей игре «Третий лишний» все пойдет как по маслу. Ну и в итоге получится стать обладателем двух приглашений в Кремль, где 12 июня на главной сцене страны дают балет «Руслан и Людмила» на музыку Глинки в исполнении театра «Кремлевский балет», соответственно. Так что, если хотите устроить себе такой вечер искусства, то отправляйте прямо сейчас заявку на участие в игре. Таковой считается любое сообщение. Главное, чтобы через конверт на сайте radio7.ru. Ну, а дальше просто держите кулаки, чтобы оно оказалось седьмым. И если так случится, то играть будем именно с вами. Удачи!

0: Третий лишний на Радио 7.
1: Как только что Ace of Base пели на Радио 7, All That She Wants, или все, чего она хочет. Вот, собственно, есть у нас юрист из Москвы по имени Ольга, и узнаем, чего же Ольга хочет. Здравствуйте, Ольга. Чего изволите? Позвольте полюбопытствовать.
2: Я желаю любви. Для себя и для всех.
1: Ну, это очаровательно. Я почему-то был уверен, что вы скажете: хочу 2 билета в Кремль. А вы вон как. Мои аплодисменты, Ольга. Я вас обожаю. Ну что ж, надеюсь, что к любви...
2: Кремль тоже.
1: Надеюсь, что к любви, которая обязательно случится, еще и пару билетов прилипнет в Кремль. Ну, тоже лишним не будет. Кстати, Ольга, сегодня день яйца на календаре. Позвольте вас поздравить с этим праздником. Вы как, любите яйца? А то просто кто-то любит, да. Кто-то нет. Вот правильно, диетологи говорят, что необходимый продукт в нашей жизни. Ну и давайте так, вот вам такой вопрос вне зачета. Что раньше появилось, яйцо или курица? Как думаете?
2: Я думаю, что все-таки яйцо.
1: Правильно, абсолютно верно. Потому что эволюционная биология утверждает, что яйцо как способ размножения возникло значительно раньше появления птиц. Так что полдела сделано. Теперь ответьте мне, пожалуйста, на вопрос сегодняшнего раунда. Кто из животных не откладывает яйца? Утконос, ехидна или панголин? Как вы думаете? Ольга.
2: А пусть будет ехидна.
1: А пусть будет ехидна что? Пусть будет ехидна.
2: Не откладывает яйца.
1: А вы уверены?
2: Нет, не уверена.
1: Ну а чего ж тогда? Не знаю.
2: А третий вариант какой был?
1: Панголин. Это вот такое единственное в мире млекопитающее, которое полностью покрыто чешуей. Ну, кто же? Утконос, ехидна. Да ну вы какая настойчивая, Ольга. Вы, ну, собственно, юрист, наверное, и должен быть таким, да?
2: Ну, наверное, да.
1: А вот скажите, пожалуйста, вы как юрист часто какие-то дела проигрываете?
2: Ну, к сожалению, бывает по-разному. Приходится и, скажем так, бесперспективные процессы вести.
1: А вот как думаете, наш с вами процесс, он перспективен или бесперспективен?
2: Я уверена, что это перспективный процесс.
1: Тогда еще раз поинтересуюсь. Кто откладывает яйца? Утконос, ехидна или панголин?
2: Кто не откладывает?
1: Ой, вот видите, как меня чуть не поймали. Утконос, ехидна, панголин. Кто не откладывает яйца? Ну, раз, два, три.
2: Утконос.
1: Утконос откладывает яйца и делает это он коварнейшим образом. Ну, собственно, не попали мы немножечко с вами, Ольга. С другой стороны, я надеюсь, вы не расстроились, правда?
2: Нет, абсолютно.
1: Вы очаровательны. Тем более у вас есть второй шанс. Вот теперь уже будьте любезны, Ольга. Пожалуйста, правильный ответ отправьте через конверт на сайте radio7.ru. Итак, ехидна или панголин? Кто же не откладывает яйца из этих животных? Жду ваше сообщение. 7-е верное получит подарок. Удачи!

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Сегодня я хочу рассказать вам об одном необычном уголке Москвы. Многие, прогуливаясь по так называемому Тимирязевскому парку, удивляются, где же привычные для столичных зеленых зон лавочки, фонари, аккуратные газоны и точки общепита. Порой это даже вызывает недовольство. Однако важно понимать, эта территория вовсе не развлекательный парк, а место с куда более серьезным назначением. Речь идет о Тимирязевской опытной лесной даче, уникальном объекте, который по праву считается старейшим в России научным и учебным центром лесоводства. Находится он в северо-западной части столицы и принадлежит Российскому государственному аграрному университету.

0: Дача зажата между знаковыми ориентирами. Бывшая усадьба Петровско-Разумовская, Тимирязевской улицей, улица Вучетича, Рижским направлением железной дороги и Большой Академической улицей. Вдоль северной границы течет речка Жабенка, а кое-где встречаются небольшие болотца. Общая площадь этого лесного массива около 250 гектаров. Тут не деревья, а научная база. Здесь сохранилось 137 пробных участков, часть из которых заложена еще в позапрошлом веке, плюс 18 площадок, обустроенных в конце 1980-х годов. Подобной коллекции, которая служит бесценным материалом для исследований, нет больше нигде в Европе. Зачем все это нужно? Лесная дача – настоящий живой лабораторный комплекс. Здесь ученые и студенты изучают, как ведут себя посадки из семян, привезенных из разных регионов, оценивают их жизнестойкость, скорость роста, способность к возобновлению и даже декоративность. И отрабатывают технологии ускоренного выращивания самых разных древесно-кустарниковых пород. История этого места началась еще в 1862 году. За организацию лесной опытной дачи отвечал профессор Железнов, позднее он станет первым директором академии, который привлек к работе опытного лесовода Альфонса Романовича Варгаса де Бедемара. Этот датский ученый, не принц, но дворянин, был удостоен 7 российских орденов за заслуги в области лесного хозяйства. Также датский король наградил его командорским крестом ордена Даниброга. Он был почетным членом Петербургского и Московского лесных обществ. Именно Варгас де Бедемар первым детально изучил территорию, провел геодезическую съемку пространства, разбил его на 14 кварталов и тщательно описал все деревья, от диаметра стволов до высоты. Он же составил первую характеристику местных пород – сосны, дубы, березы, осины, липы. Позднее эстафету приняли другие выдающиеся ученые, и благодаря их труду сосновые и лиственничные насаждения стали образцовыми, эталоном российского лесокультурного опыта. Природа здесь удивительно разнообразна. Среди трав можно найти папоротники, бор развесистый, осоки волосистую и лесную. Животный мир тоже впечатляет. На территории живут кроты, землеройки, полевки, лесные и полевые мыши, белки. А еще здесь гнездятся многие птицы. От большого пестрого дятла и сойки до певчего дрозда и малой мухоловки. Всего насчитывается более 60 видов позвоночных животных. Так что если захотите заглянуть в этот уголок природы, добро пожаловать. Только помните, это не место для пикников с мангалом. Зато поблизости хватает кафе и ресторанов на любой вкус и бюджет.
1: Прогулки со Смирновым. Только на Радио 7.

0: о танцах под луной только что Топ Ладдер пели на Радио 7. Ну, а мы давайте узнаем, кто же пойдет и будет созерцать эти самые танцы под сводами Кремлевского дворца. Напомню, не так давно в игре «Третий лишний» мы озадачились вопросом, какое из животных не откладывает яйца? Ехидна или панголин? Так вот, ехидна ехиднейшим образом эти самые яйца откладывает, от одного до двух яиц она вынашивает, а панголин, пусть и единственное в мире млекопитающее, которое полностью покрыто чешуей, но, тем не менее, никаких яиц живородящие. И вот, знаете, я откровенно обожаю такие моменты. В первом раунде Ольга не угадала, а вот во втором седьмое верное сообщение умудрилась прислать. Да, Ольга, поздравляю, 4314 последние цифры вашего телефона, и вам достаются два приглашения в Кремль. 12 июня будете на главной сцене страны лицезреть балет «Руслан и Людмила» в исполнении театра «Кремлевский балет». Ну, а мы же вернемся к музыке. 18:50 в столице. И под занавес этого часа в эфире появится Джерри Халливелл. Да, прямо сейчас. Аха на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

0: Реклама.
1: Детская сберкарта вызывает улыбки.
2: Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
3: Хочу. Берег включает «Хочу».
4: Хочу утреннюю чашку клубники.
3: Хочу съесть сэндвич на балконе.
5: Хочу чипсиков.
4: Но полезных.
3: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
6: А утром потом «Перекресток». УГРН 102-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28-4.
7: Да все нормально.
8: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
9: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
8: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
9: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
10: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
11: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
6: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюс. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является ответной, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте Хавейл.ру. 12+.

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиться 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
3: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred. 0+.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 7 вечера и 1 минута. А прямо сейчас главные новости к этому часу по версии Михаила Гудкова. Миша, привет.
1: Привет, Олег. Россия потребовала от Франции освобождения капитана танкера «Тагор», который был помещен под стражу, сообщили ТАСС в нашем посольстве. Депредставительство назвало все обвинения в его адрес надуманными и запросило консульский доступ, поскольку капитан является гражданином России. На прошлой неделе ВМС Франции при поддержке Великобритании задержали танкер в Атлантическом океане. По данным французской стороны, «Тагор» находится под санкциями и шел из Мурманска. На данный момент судно остается под контролем местных властей. В «АвтоВАЗе» пообещали продолжить производство внедорожников «Лада Нива». Как отметил глава корпорации Максим Соколов, модель не планируют снимать с конвейера. Он напомнил, что в будущем году «Нива» отметят 50 лет с начала производства. Он выразил уверенность в том, что внедорожник продолжит выпускаться и после юбилея. Более того, Соколов предположил, что по длительности своего производства «Нива» сможет сравняться с такими легендарными моделями, как Volkswagen Beetle и Mercedes-Benz Gelandewagen. На сегодняшний день стоимость «Нива Легенд» составляет почти 1 миллион рублей. Также можно воспользоваться программой господдержки и сэкономить до 20%. У Телеграма и национального мессенджера «Макс» появится российский конкурент. О своей разработке сообщает Wildberries. Сейчас это корпоративный продукт, который тестируется внутри компании и планируется развивать как для массового пользования. По словам главы компании Татьяны Ким, новый мессенджер появился как часть платформы для видеошоппинга Vibes, где он уже существует в легкой форме мессенджера. Ким допустила, что в перспективе мессенджер может выйти и на зарубежные рынки. Артемий Лебедев представил новый логотип петербургских крестов. Он представляет собой два наложенных друг на друга креста, образующие сияние света. Эту айдентику будут использовать в коммуникациях, навигации, диджитал-среде и на площадке будущего общественного пространства. По словам Лебедева, при разработке нового логотипа стояла задача соединить прошлое и будущее. Если раньше это было место лишения свободы, то сейчас это место обретения свободы. Напомню, комплекс «Кресты» был продан в прошлом году за 1 миллиард и 136 миллионов рублей. В будущем здесь появится общественное пространство.
2: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
0: А тем временем в столице уже 7 пополудни, даже 7.04, если быть точным. Вот мне кажется, что самое время выдохнуть. Серьезно. Надеюсь, вы можете это сделать с чувством полностью выполненного на сегодня долга. Но даже, знаете, если вдруг какие-то хвосты остались неподчищенными, давайте об этом подумаем уже завтра. Право слово. Ну а сейчас же просто расслабимся и будем получать от жизни законную порцию удовольствия. Ну а что, имеем право. И под музыку Радио 7, естественно, делать это будем. В ближайших планах у нас группа Garbage, а также Сэм Смит и Калвин Харрис. А прямо сейчас Лемар на семи холмах. Добрый вечер.

Да, все-таки и правда, обещать – это совсем не значит жениться. Вот об этом сейчас Кэлвин Харрис и Сэм Смит пели на Радио 7. Кстати, в молодежном сленге для подобных нарушителей придумали новое словечко «воздухан» называется, да. То есть человек, который сотрясает воздух пустыми обещаниями. Так что, милые родители, вот, пожалуйста, запишите в свой вокабулярий новый термин. Ну и в принципе, наверное, многим стоит подтянуть знание языка, на котором говорят их отпрыски. А то ж, если верить социологам, то аж 70% россиян не понимают всего этого молодежного сленга. Да, вот при этом большинство, а именно 56% опрошенных, отметили, что абсолютно спокойно относятся к этому непонятному лепету. Еще 16% заявили, что более того, с одобрением воспринимают молодежные словечки и пытаются как-то сами их использовать, потому что им нравится быть с ребенком на одной волне. А вот 10% так называемых взрослых сказали, что их этот сленг откровенно раздражает. Ну, как по мне, такое себе. Как говорится, 6-7, да. Ну да ладно. Давайте лучше вернемся к музыке Радио 7, которая одинаково люба всем, независимо от возраста. И далее в эфире Энрике Иглесиас и Уитни Хьюстон. А прямо сейчас «Laid Back на семи холмах». Добрый вечер.

Энрике Иглесиас и Уитни Хьюстон пели только что. Мол, как же хочется, чтобы этот поцелуй длился вечно. Ох уж эти романтики, да. Ну, нет, конечно, можно понять, что в приливе страсти какие только мысли в голову не приходят, но целоваться дольше 58 часов 35 минут и 58 секунд попросту невозможно. Ну, во всяком случае, на данный момент это никем не превзойденный рекорд, который зафиксирован в книге Гиннесса. Да, это достижение принадлежит Экачаю и Лаксани Тиранарат, супружеской паре из Таиланда. В 2013-м эти любители целовашек таким образом в историю вошли. И пока никто их не переплюнул. Ну, точнее, не перецеловал. Так что, любители друг друга, имейте в виду, у вас есть все шансы стать рекордсменом. Дерзайте, тренируйтесь. Ну, и сдается мне, что еще больше удовольствия от всех этих лабзаний можно испытать под музыку «Радио 7». Так что давайте к ней вернемся. Добрый вечер.

0: Мистер на Радио 7, да, так называется этот коллектив. Broken Wings, или «Сломанные крылья», если по-нашему. Песня о том, что любовь, она, знаете ли, безусловно окрыляет. И даже если вдруг предыдущие отношения, эти самые крылья, подрезали, то новые их обязательно восстановят, да. Ну, благо, действительно, у человека все-таки нет лимита на количество любовей, и влюбляться можно бесконечное число раз, но хочется, конечно, поменьше вот этих подобных амурных потрясений. Так что, друзья мои, любите друг друга, живите вместе долго и счастливо. Ну и желательно под музыку Радио 7. Да. Ну а далее из музыки у нас будет The Weeknd, Enigma, Moby и Secret Service под занавес часа. Добрый вечер.
1: Олег Машков.

0: Радио 7 теперь еще ближе. Радио Хаб – новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Радио 7, запускайте и слушайте.
1: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
0: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
6: Она вернулась, чтобы отомстить. Четвертый фильм Тарантино. 4К реставрация. 4 часа с антрактом. С 4 июня в кинотеатрах. Убить Билла. Кровавое дело целиком. 18+.
7: Да все без...
8: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
9: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
8: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
9: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
11: А поехали всей семьей!
12: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet D8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Москве 8 вечера. О том, что в мире происходит, Михаил Гудков рассказывать будет. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Российского посла Андрея Келлина вызвали в МИД Великобритании, как пишет Интерфакс, в Лондоне недовольны продолжающимися ударами по Украине. Еще одной причиной демарша назван инцидент в Румынии, где на днях в многоквартирный дом врезался беспилотник. Власти ряда западных стран утверждали, что дрон был российским. Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что принадлежность аппарата невозможно установить без экспертизы, и Москва готова провести объективное расследование. В Госдуме предложили бесплатно раздавать россиянам загородные дома. Речь идет о заброшенном жилье в селах. При этом получатель такой недвижимости будет должен восстановить ее и жить в этом населенном пункте. Механизм будет распространяться только на дома в муниципальной собственности, которые считаются бесхозными. Жилье с добросовестными владельцами, наследниками или временно отсутствующими собственниками эта мера не затронет. Таким образом, у муниципалитетов сократятся расходы на содержание и снос заброшенных объектов, а также восстановление жилой застройки. Также получится вовлечь граждан в развитие сельских территорий. Спрос на новые автомобили в России вырос почти на 15% по сравнению с прошлым годом, пишут «Известия». Средняя стоимость новой машины составила около 3,5 миллионов рублей. Самой популярной моделью остается «Лада Гранта». Также в числе востребованных «Хавейл Джолион» и «Лада Веста». Отдельно аналитики отмечают интерес к кроссоверам и внедорожникам. На треть вырос спрос и на автомобили китайских брендов. Самый заметный рост спроса зафиксирован на юге страны. Не по плану прошли испытания нового контрацептива для женщин в Нидерландах. Как пишет РИА Новости, экспериментальный прием препарата мифепристон закончился ростом числа беременностей. Испытания проводили ученые медицинского центра университета Лейдена. Они рассчитывали, что новый контрацептив будет вызывать меньше побочных эффектов, чем обычные гормональные таблетки. В исследовании участвовало более 500 женщин. Прием препарата велся в 14 больницах по всей территории Нидерландов. Официально точное число беременностей пока не раскрывается, однако уже ясно, что случаев было достаточно, чтобы признать метод ненадежным. На этом у меня пока все. Доброго вечера и отличного настроения.
2: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
0: Ну что ж, друзья мои, 20.03 в столице, среду мы с вами провожаем, и это всячески намекает на то, что из трудовой повинности у нас осталось всего ничего. Четверг до пятницы, а затем и выходные. Так что, мне кажется, в будущее действительно можно смотреть с изрядной долей оптимизма. Ну а музыкальное будущее тоже, смею уверить, не разочарует. Например, совсем скоро в эфире появится Билли Айлиш, затем нетленку от Тины Тернера разволим слушать, ну а прямо сейчас Адриана Челентано на Радио 7. Добрый вечер.

Тина Тернер на радио 7. The best или лучший, по-нашему, так песня называется. Ну и знаете, рефреном здесь такие строки повторяются, мол, ты просто самый лучший, лучше всех остальных. И, казалось бы, звучит очень даже неплохо, но в подобной формулировке кроется огромная опасность. Серьезно, вот не надо себя сравнивать с этими остальными. Ну, потому что если вы будете это делать, то всегда будете страдать. Либо от зависти, либо от собственного эго. А оно вам спрашивается надо? Вот и я про то же. Поэтому, друзья мои, давайте договоримся. Вы, вот каждый из вас, действительно великолепен. И вне всяких сравнений. Вот на этом мы порешим. Верь.

Верьте в себя, любите себя, и не надо ни с кем сравнивать. Тогда, уверен, счастье будет гораздо-гораздо ближе. Ну а тем временем в столице уже 20:16, и совсем близко, уже практически на расстоянии вытянутой руки от нас Клифф Ричард. Ну а прямо сейчас Westlife на Радио 7.

Клифф Ричард на радио 7, Somewhere Over the Rainbow, или где-то за радугой. Если по-нашему так называется этот кавер, да. Ну, кто только не перепевал эту песню, и Ариана Гранде, и Кайли Миноук, и даже Аретта Франклин. А ноги у этой нетленки растут из 1939 года, потому что именно тогда эта песня появилась в качестве саундтрека для фильма «Волшебник страны Оз». Да, впервые актриса Джуди Гарланд ее исполнила. Ну и, собственно, на данный момент «Over the Rainbow» называют классической балладой, которую Американский институт киноискусств поставил на первое место рейтинга 100 лучших песен, написанных фильмов. Ну и также эта композиция возглавляет список песен столетия по версии Американской ассоциации звукозаписи. Ну и стоит отметить, что у Клиффа Ричарда тоже недурная версия получилась. Ну а как иначе? Потому что на радио 7 звучит только лучшая музыка на все времена, а другая и не звучит вовсе. Да. Ну а тем временем, столица уже 20:25. Всем привет и прекрасного вечера в компании радио 7.

О расставании только что Адель пела на Радио 7. Мол, ну и что, ну и ладно, я все равно найду такого же, как ты. И знаете, как по мне, это, конечно, порочный замкнутый круг. Ну, зачем искать такого же или такую же? Ну и в принципе, пока будете искать, любовь случится с гораздо меньшей долей вероятности. Вот так психологи утверждают. Надо просто расслабиться и начать получать от жизни удовольствие. И в этот-то момент любовь как раз и нагрянет, да все испортит. Нет, нет, на самом деле, кроме шуток, ничего не испортит. Это прекраснейшее состояние души. Вот, собственно, его вам и желаю. Ну, а тем временем в столице 2039. И позвольте пожелать вам исключительно доброго вечера под музыку Радио 7.

0: Что же случится завтра? Да, таким вопросом Дюран только что задавались. Ну, знаете ли, завтра четверг случится, чуть среда не сказал. Нет, четверг, предпоследний рабочий день, между прочим, так что шагаем в него смело. Ну, а чтобы начать его с той ноги, рекомендую встречать день грядущий вместе с Димой Пименовым и Светой Молодцовой. Ребята ждут вас в эфире с 7 часов утра, как всегда. Ну, а я, опять же, как всегда, прощаюсь до 5 пополудни. Всем прекрасного вечера и до завтра. Искренне ваш.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Реклама.
1: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
3: Мы никогда не будем вместе.
4: Не забирайте любовь.
5: А он меня целует, говорит, что любит и ночами обнимает, сердцу прижимает.
2: Я полюбила тебя с первого взгляда, как только я услышала твой голос.
3: Я не могу без вас.
6: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
7: Реклама 18+.
8: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
9: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
10: Она вернулась, чтобы отомстить. Четвертый фильм Тарантино. 4К реставрация. 4 часа с антрактом. С 4 июня в кинотеатрах. «Убить Билла». Кровавое дело целиком. 18+.
11: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».
12: Атлантис.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, а завтра уже четверг, и, как всегда, в этот день у нас тема от слушателя.
2: И в этот раз тему задает Алла из города Курска. Какие советы вы часто слышали, но пропускали мимо ушей, а какие очень пригодились в жизни?
1: А еще советуем вам завтра приемники делать погромче, потому что для вас лучшая любимая музыка, синематека, гороскоп и все-все, что вы любите.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

Радио 7 теперь еще ближе. Радио Хаб. Новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Радио 7, запускайте и слушайте. Реклама. Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+. В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, а завтра уже четверг, и как всегда в этот день у нас тема от слушателя.
2: И в этот раз тему задает Алла из города Курска. Какие советы вы часто слышали, но пропускали мимо ушей, а какие очень пригодились в жизни?
1: А еще советуем вам завтра приемники делать погромче, потому что для вас лучшая любимая музыка, синематека, гороскоп и все-все, что вы любите.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, завтра уже четверг, и как всегда в этот день у нас тема от слушателя.
2: И в этот раз тему задает Алла из города Курска. Какие советы вы часто слышали, но пропускали мимо ушей, а какие очень пригодились в жизни?
1: А еще советуем вам завтра приемники делать погромче, потому что для вас лучшая любимая музыка, синематека, гороскоп и все-все, что вы любите.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

Что может быть лучше музыки? Еще больше прекрасной музыки. Заходите на сайт radio7.ru или в официальное мобильное приложение «Радио 7» и слушайте уникальные музыкальные потоки. Музыка счастья для светлых мгновений. Музыка любви для нежных чувств. И по вашим многочисленным просьбам поток «Время классики». Мировые шедевры великих композиторов. Музыка вашего настроения на сайте radio7.ru и в официальном мобильном приложении «Радио 7».

можете забыть, куда положили ключи, но точно вспомните. Радио 7 представляет «Уикенд Кайли Миноук». В эти выходные слушаем треки, которые зациклятся в вашей голове, и узнаем секреты их создания. It's in your... Только на Радио 7.

0: Реклама.
1: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Не гормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве час ночи.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 2 часа ночи.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 3 часа ночи.